0: Ладно, я включу.
1: Радио. СВХ плюс.
2: Небо кто-то рассыпал звезды. В твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери. В кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску. Там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле. В кино скорее.
3: Давай, поехали.
2: Я включаю.

0: Мам, а там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Лето на плюсе.
4: Моя, моя, моя неземная.
2: СВХ+.

0: радио, которое рядом.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: СВХ плюс.

ешь много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: Music Head Lepsi. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Ты мой мотив преступления, но я ни капли не каюсь.
0: СВХ+.

0: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: У нее глаза, два бриллианта, три карата, локоны ее.
0: На радио, которое слушает тебя.
1: Я словно замираю на руках твоих.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето. Лето. На плюсе.

музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: дождались лета. Дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

кого-то, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

Александре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я не слишком люблю, когда...

радио, которое рядом. Вместо тысячи слов и ударов в груди буду как ни крути с тобой. СВХ+.

0: загорал Егорка в булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Красивые слова, самые слова, и проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лето.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и не намерена всю мою душу не
0: сопнару. 100% хиты.
1: Я отвезу.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: Сотни раз обжигать было больно, но выживай.
0: На радио, которое слушает тебя.

ВХ+. Радио, которое тебя понимает.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето на плюсе.
1: На плюсе.

0: Manigardumi.
1: Manigardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi.
2: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг. Новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
3: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
7: Если что, я пахну.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный. Днем по стране от 19 до 24 градусов. У моря на несколько градусов меньше. В Лепе и Вентспилсе сегодня до плюс 15. В Даугавпилсе и Резекне плюс 21-22 градуса. В Риге плюс 22-24. Днем ожидается небольшой дождь.
0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Salik uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня Сейм проводит последнее заседание весенней сессии. По традиции с обращением к депутатам выступит президент. В Латвии начинают вводить единую электронную систему записи в учебные заведения. Министерство образования сегодня расскажет, как все будет работать. В преддверии Лига Яного дня латвийские оперативные службы снова напоминают о мерах безопасности и здравом смысле. Полиция с 19 по 25 июня обещает массовые проверки на дорогах.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня латвийский парламент проводит последнее заседание весенней сессии. По традиции с обращением к депутатам выступит президент. Ранее Эдгар Ринкевич уже заявил, что ждет от парламента конструктивной работы и способности удержать стабильное и дееспособное правительство, что в предвыборный период не остановилось решение важных вопросов, в том числе и прежде всего в сфере безопасности и обороны. На сегодняшнем заседании депутаты планируют принять несколько окончательных решений по поправкам к законам. От срочных изменений в регулировании ветряных парков до нового порядка назначения директора государственной канцелярии. Предполагается, что в отдельных случаях кандидата на этот пост могут подобрать без открытого конкурса. Это уже вызвало критику и опасения, что политики поставят на важную должность нужного им человека без конкурса. В Латвии начинают вводить единую электронную систему записи в учебные заведения. Сегодня Министерство образования и науки собирается рассказать, как все это будет работать. Впервые новый порядок планируют применить в этом году при поступлении в рижские средние школы. Затем систему поэтапно распространят и на другие самоуправления, помимо рижского, а позднее и на детские сады, и на остальные общеобразовательные учреждения. В министерстве подчеркивают, что теперь документы можно будет подавать дистанционно и сразу, без повторной отправки одних и тех же данных, в разные учебные заведения. Это должно снизить бюрократию и сделать процесс более понятным и прозрачным. По решению премьера Латвии Андриса Кулбергса, на ближайший месяц до середины июля в Латвии остановлены все крупные государственные закупки в сфере информационных и коммуникационных технологий. Сегодня Министерство смарт-управления и регионального развития подробно расскажет, какие проблемы вскрылись в отрасли и что собираются менять. Политики обратили повышенное внимание на эту сферу после скандального уголовного расследования Европейской прокуратуры, которое указывает на возможное мошенничество в IT-закупках на сумму около 1,5 миллиона евро. Это уже стоило постов нескольким чиновникам. Сейчас ряду учреждений поручено собрать всю информацию и подготовить предложение о том, как улучшить управление закупками в IT-сфере. Лидеры «Большой семерки» на саммите во Франции подтвердили поддержку Украины и договорились усилить давление на экономику России. В итоговом заявлении саммита говорится, что страны G7 увеличат поставки Украине средств ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойного вооружения, а также готовы рассмотреть лицензии на производство западных вооружений прямо на украинских заводах. Одновременно лидеры стран «Большой семерки» обещают усилить санкции против российского нефтегазового сектора, считая, что для этого наступил подходящий момент после договоренности США и Ирана об открытии Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп присоединился к общему заявлению лидеров G7 и сказал, что Россия должна пойти на сделку, и сам он готов сделать все, что может, чтобы остановить войну. В преддверии Лига и Яного дня латвийские оперативные службы снова напомнили о мерах безопасности и здравом смысле, потому что именно в эти праздники каждый год происходят тяжелые аварии, пожары, несчастные случаи на воде и другие травмы. Государственная полиция на предстоящих длинных выходных, а на самом деле еще дольше, с 19 по 25 июня будет работать в усиленном режиме, обещает массовые проверки на дорогах, рейды. В свою очередь, пожарные спасатели и медики напоминают, что большинство трагедий в эти дни так или иначе связаны с алкоголем. Людей призывают не пускать нетрезвых за руль, не позволять выпившим купаться. А еще заранее установить на мобильнике приложение 112, чтобы в случае чего службы могли быстрее найти пострадавшего. В прошлом году на выходных по случаю Лига было задержано 35 нетрезвых водителей, а в авариях погибли 2 человека. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.

0: эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе.
1: Друзья, приветствую! Это четверг, 18 июня, почти финишная прямая недели. Конечно, хочу пожелать, чтобы этот день был легким, бодрым и принес нам с вами отличное настроение. Что касается нашего настроения в рамках именно утреннего эфира и по поводу того, как все будет происходить в это ближайшее время, ну, тут надо так сказать, что кто только у нас не был в гостях, и тот человек, который сейчас находится в студии радиостанции СВХ+. Я думаю, многие знают этого человека, услышат голос, вспомнят. Рада приветствовать у нас в гостях мой коллега на это ближайшее время. Он собственной персоной Григорий Берг. Здравствуй, доброе утро.
2: Да, аплодисменты есть. Огромное спасибо. Проходя мимо, честно говоря, в это раннее утро как раз и зашел на станцию СВХ+. Я всегда мечтал сказать именно так, на СВХ+. Доброе всем утро и бодро.
1: Тогда можно тебя поздравить с исполнением мечты.
2: Да, к сожалению, это мое последнее желание в радиожизни, но как-то так. Не будем грустить, я сразу говорю.
1: Грустить нам, Гриша, запрещается. Я очень рада тебя видеть, очень рада тебя слышать. Надеюсь, и наши радиослушатели этому приятному моменту будут наслаждаться и вместе с нами проведут ближайшее время.
2: Да, всем доброе и бодрое утро.
0: СВХ+.

0: это, друзья, утро пока еще ранее, 7 часов и 12 минут. Тем, кто бодрствует, вам еще раз пламенный солнечный привет. Григорий Берг напротив меня. Гриша, как тебе наше латвийское лето?
1: Ну, сегодня четверг, во-первых. Чудеса должны были состояться после дождика, но я очень рад, что его сегодня нет. Очень рад, честно говоря, поскольку вернулся с теплых краев, об этом в следующий раз, и вдруг раз, вот сюда. И знаешь, здесь жарко, когда 20 градусов. Все говорят, ну тепло будет.
0: Но этих 20 градусов мы пока еще так полноценно и не видели. Я на себе не ощутила. У меня каждое утро ощущение, что действительно надо одеваться потеплее. И даже этим утром я немножко замерзла.
1: Да, во-первых, Диана вот из тех женщин, которые могут проснуться рано утром и ехать на работу к 6 утра. Да, это уже плюс. О погоде?
0: О погоде. Погода сегодня нам с вами обещает наконец-то более теплый день. Переменная облачность в Латвии, местами кратковременные дожди тоже могут быть. Ветер умеренный, западный. От 19 до плюс 24 градусов. У моря немножко прохладней. Лепая Вентспилс плюс 15 в Лепая Вентспилсе. Даугавпилс Резек на плюс 21, плюс 22 градуса. В столице сегодня до плюс 24. Очень обнадеживающий прогноз. Тем более мы уже практически приближаемся к празднику Лига.
1: Постойте, кстати, услышали мою просьбу. Днем возможен небольшой дождь.
0: В Риге?
1: Да.
0: А мой телефон показывает, что сегодня в Риге, скорее всего, не будет дождя.
1: Да. И, кстати, нет совершенно данных, какая вода в море. Пора купаться.
0: Пора.
1: Пора.
0: Но кто это уже сделал, кто открыл сезон? Друзья, мы вам всем желаем прекрасного настроения. Продолжаем. Это радио СВХ+.
2: СВХ+.

0: если думаете чем-нибудь полакомиться с утра, это даже очень неплохая идея. Мы вам в продолжении расскажем про необычный десерт, который представили японские кондитеры. Ну а прямо сейчас небольшая коммерческая информация.
1: Коянюс!
2: Янюс, Янюс!
3: Лиго! Лиго! А где же звук? Не оставляй Лиго в тишине. В магазине Best Music акция «Сделай лето громче» в самом разгаре. Только до 25 июня покупай лучшие колонки, гитары, перкуссию, аудиотехнику и другие музыкальные инструменты с отличными скидками. Приготовься к мощному празднику Лиго. Ждем тебя в Риге на улице Чака 118 или в интернет-магазине bestmusic.lv.
4: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.лв.
5: Savs studijas jau šovasar, tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
7: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
8: Прежнего».
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Прежнего», 12 августа, концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билеши Сервис».
1: Коянюс!
2: Янюс, Янюс!

0: история о том, как даже привычный продукт, как шоколад, способен удивить. Понадобилось около 1,5 лет работы, чтобы создать самый тонкий шоколад в мире, который, естественно, сейчас привлекает внимание. Он напоминает, знаете, такая вот шоколадная пластинка, свернутая в тонкий-тонкий цилиндр, как палочка. Как палочка по вкусу. Ну, кто попробовал, говорит, что прям изумительно для гурманов все это. Гриш, что думаешь по этому поводу?
1: Вообще, японцам очень нравится что-то вот делать такое необычное. Вот ты подумал, можно было рис, рыбу, все отдельно. Нет, они завернулись, сделали суши с этого, да. Вот так вот и шоколада тоже. Я даже не знаю, мне шоколад нравится, чтобы была плиточка, вот там хорошо, с собой, нормально. Представляешь, прихожу в гости, вот 3 палочки шоколада.
0: Да.
1: Да.
0: И надо еще очки одеть, чтобы увидеть, где, разглядеть, где эти маленькие тонкие прутики. Ну, на самом деле, да, такая необычная выдумка.

0: тебе світиться красно.
1: Ну, точнее, про то, как называется это самый тонкий шоколад в мире, он переводится как кора дерева. Та самая шоколадная пластинка, свернутая в тонкий цилиндр, которая напоминает такую некую, но все же съедобную палочку. Ну, что нам шоколад, если тут приближается праздник Лига, там совершенно другие блюда на первый план выходят, и какое Лига без мяса, без шашлыка, и сейчас все вегетарианцы так подумали, где же наши кабачки? На самом деле это тоже неплохо.
2: После мяса все двинулись на Рижский рынок, мясной павильон.
1: Но там проблемы сейчас.
2: Да, но это так, да. Вы знаете, есть только вот два таких явления в Латвии, которые объединяло буквально всех. Это Рижская «Динамо» по хоккею, всех объединяло, да, но его уже нет. Остался единственная Лига, праздник. Вот хотелось бы, чтобы вы написали нам, возможно, наговорили, а как вы готовитесь к Лигу? Там же нужно не так просто прийти так.
1: Я могу сказать, как радиостанция СВХ Плюс готовится к Лиге. У нас главная персона СВХ – это Янис. Сами понимаете, Янис будет отмечать не только праздник Лиги, но и свои именины. И он уже, я так могу сказать по секрету, он уже отправился. Он уже отдыхает.
2: Это правильно.
1: Будет отдыхать до праздника Лиги, после праздника Лиги. Молодец!
2: Ну, представь, вот ты приходишь, ты Янис, да, и это же прохода просто нет. Угу. И, во-первых, все приходят без приглашения. День имени.
1: День имени. По латышским традициям действительно так принято. Но знаешь, какая есть еще тенденция, когда ты Янис, когда ты Лига, все это забывается, потому что празднуют сам праздник, а у кого там именит. Но Яниса мы можем узнать по огромному венку на голове.
2: То есть, если вы в городе видите человека с венком, это Янис.
1: В городе не знаю, но в таком более... маленьком кругу общения, где вы все друг друга знаете, там точно.
2: Да.
1: А где твой вино, Гриш?
2: Я сегодня Янис, да. Да, ну, куда нам можно писать,
1: куда нам можно? На номер студии, который все прекрасно знают, 25-45-25-25. Как готовитесь к празднику Лига? Друзья, поделитесь, мы будем рады все это почитать. Обсудите самое интересное.
3: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Ежеутреннее обновление бодрых клеток. СВХ+.

0: В ожидании астрологического прогноза, это, во-первых, день не задастся, если не узнать, что звезды нам с вами напрогнозировали. Но это через минут 5-6, друзья. Пока ваши версии и ваша подготовка к празднику Лига. Мы поинтересовались, как вы готовитесь к довольно продолжительным выходным. Первые версии, первые ваши сообщения. Есть очень интересная одна тема, которую мы с Григорием Бергом через несколько минут постараемся также обсудить. Всем доброе утро, 7:29. Небо все так же высоко.
1: Это на время. Лето, положенное на музыку. Лето. На плюсе.

0: Тут у нас уже получается, что мы практически без пяти минут выходных, а праздник Лига приближается. Лигит написала: «Где дашь концерт? А сагайда ишь масса, с досами с баллы». Гриш, понимаешь, чем будет Лигит заниматься?
1: Кстати, мы находимся рядом с Дзегушканс. Здесь будет одно из мест.
0: Традиционное, кстати.
1: Да, это...
0: Бесплатно.
1: Кстати, это с древних времен.
0: С древних? Насколько с древних?
1: Да уж даже не знаю. Сейчас я вспомню. Радио тогда точно не было. Да.
0: Какое именно радио? Какого не было?
1: Да, кстати, я думаю, что СВХ Плюс как раз и переехала сюда поближе.
0: Именно по этой причине?
1: Ну, а какая еще причина? Да, очень... Факт. Нет, место очень хорошее такое, намольно. И вдобавок, вы знаете, это весь праздник такого летнего солнцестояния. Вот вы как раз пели, что даже Хари Кришна любой веры празднует этот день обязательно.
0: По так. поводу солнцестояния, тут точно есть такой нюанс. Многие думают, что это происходит именно 23-24 июня, но на самом деле это ведь раньше, 21-го, когда самый длинный день и самая короткая ночь. И до этого времени есть такая традиция, об этом тоже, кстати, Еленочка написала, у нее лично такая обычно вещь происходит, она убирает весь дом, выкидывает старые вещи, эти вещи в костер, потом через костер прыгает и так далее, и тому подобное.
1: Ах, вот для чего костер тебе.
0: Так это должно происходить. Так, кто написал? Пеку много пирогов и пирожков. Еще собирают цветы. Именно в это время, до летнего солнцестояния, самое лучшее время, чтобы собирать все там для венков и так далее, украсить дом. Ну, это такие латышские традиции.
1: Да, не все одинаковые. 25-45-25-25, пишите сюда. Кстати, если эти за рулем, вы можете наговорить. Тоже вполне возможно.
0: Так сказал человек, который сидит напротив.
1: И наговаривает.
0: Напротив мониторов, напротив главного места. И когда я буду это слушать? Я передам тебе телефон. Хорошо, тогда все эти голосовые сообщения сам прослушаешь. И самое нужное потом выдашь в эфир. Мы послушаем «Газ» в исполнении «Зиверт». Очень такая бодрая, бойкая композиция музыкальная. Прям затем... Последует астрологический прогноз на четверг, 18 июня.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
3: СВХ плюс.
4: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Овен. Овен, это я. Энергии будет много, захочется действовать быстро. Хороший день для инициативы, новых начинаний, но избегайте поспешных решений.
2: Телец.
3: Подходящее время для практических дел, реализации задумок. Тельцы, финансовые вопросы могут решиться удачнее, чем ожидалось.
2: Близнецы.
1: Общение принесет полезное знакомство, интересные новости, ваши идеи найдут поддержку, если вы четко их изложите.
2: Рак.
3: Интуиция рака сегодня будет особенно сильна. У вас благоприятно заниматься домашними делами, семьей и вопросами личного комфорта.
2: Лев.
1: Ваши инициативы заметят окружающие. Хороший день для переговоров, творчества и романтических встреч.
3: Ух ты!
2: Дева.
3: Сосредоточьтесь, девы, на деталях. Внимательность поможет избежать ошибок. Успешно решите и рабочие вопросы.
2: Весы.
1: В отношениях может появиться больше ясности, подходящий момент для откровенных разговоров и восстановления старых связей.
2: Скорпион.
3: Скорпионы, ваш труд начинает приносить результаты. Не бойтесь обсуждать важные темы и открыто говорите о своих ожиданиях.
2: Стрелец.
1: Не ограничивайте себя сомнениями. День благоприятен для обучения, поездок и новых впечатлений.
2: Козерог.
3: Дел будет много, но вы, козероги, справитесь. Важные решения лучше принимать после тщательного анализа ситуации.
2: Водолей.
1: Удачный, но не дачный день для учебы, интеллектуальной работы и общения. Ваши идеи могут привлечь внимание нужных людей.
3: Отлично.
2: Рыбы.
3: Оптимизм и уверенность рыбки помогут продвинуться вперед. Начинайте важные дела уже с утра пораньше и контролируйте сегодня расходы.
2: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
4: Ты построил рай, но я не ангел. Мне ближе холод, чем пылающий факел.
2: СВХ+.

0: поводу, да, Лига, остаются считанные дни, а Рига, да и не только Рига, я думаю, и другие латвийские города уже живут в праздничном настроении. Как тебе кажется, Гриш?
1: Кстати, мы редко вспоминаем те города, где слышно СВХ+. То Рига, Рига, Рига, Рига, Алеппе, Авенспилс, да, Резек, на Даугавпилс.
0: А Даугавпилс, да.
1: Лиелварде.
0: Точно.
1: Да, вот это самое важное. Там, кстати, ведь многие из Риги выезжают как раз отдохнуть куда-нибудь подальше.
2: Ваш ребенок увлекается музыкой?
0: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
2: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
0: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
2: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
0: Запишите ребенка сейчас. Gimnasrifs.lv.
3: Пусть лето зазвучит ярко.
2: Подробнее Gimnasrifs.lv.
4: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Lay's 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
5: Lidl стоит того.
7: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
8: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс.ЛВ.
9: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: совсем про то, как вы готовитесь к празднованию Лига. Я с тобой, Гриша, согласна. Это действительно главный наш латвийский праздник. Что может быть круче Яного дня? Круче праздника Лига. Что может быть круче?
1: Кстати, вот в эту ночь можно делать такие глупости, которые даже в эфире, даже СВХ плюс не скажешь. Да.
0: А учитывая, что ночь очень короткая, то надо это делать быстро. Так, доброе утро, Яна, в день отмечаю с другом Янисом в этот день, у него еще и день рождения, а у меня... Так, про традиции, шашлык, домашний сыр с тмином, много зелени, и, конечно же, что еще традиционно в праздник Лига входит? Это баня и очень такой неоднозначный пенный напиток. Неоднозначный, я говорю, кому-то нравится, а кому-то очень.
1: Да, но вот удивительно, что шашлык, вот это же наше латвийское блюдо, мало кто знает. Потом, кстати, он прижился на Кавказе и так далее.
0: По поводу того, где же сейчас приобрести мясо, учитывая, что одно из центральных мест, оно сейчас...
1: Мясных мест,
0: оно прикрыто, но я уже слышала, там в других павильонах это все происходит.
1: Это все или
0: это
1: только
0: все,
1: мясо?
0: Ну, то есть приобретение шашлыка там,
1: возможно. Я думал, это все это происходит.
0: Про это все надо подумать, что под этим. 7:47. Сразу хочу сказать, следующий час, мне кажется, у нас будет очень таким интересным. Гриш придумал замечательный конкурс, который будем в прямом эфире проводить. А номер для связи 25-45-25-25.
2: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Бодрый, значит добрый.

0: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
3: Jūrmalā lieta. Tī vēčerā, katorē nepavtarēsā. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой

0: онлайн-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
1: Рандеву!

0: как-то очень быстро пролетел этот первый час утреннего эфира. 7 часов 54 минут. Сейчас завершаем, обобщая тему про празднование Лига. Как вы к этому готовитесь? На самом деле тенденция выявляется. Все готовятся, потому что так много выходных. Хочется отдохнуть, хочется субботу-воскресенье насладиться солнечной погодой. Ведь только в субботу-воскресенье нам хорошую погоду обещают.
1: Все. А на Лига
0: но дождь? Это не точно. Но на Лига должен быть дождь. Согласен?
1: Да.
0: Это традиционная, какой Лига без дождя. Хотя это неделя, которая уже позади, как я говорила на днях, такое чувство, что погода немножко поспешила, как-то заранее уже нам такую дождливую погоду преподнесла. Но, может быть, это и хорошо. Новый час приближается, друзья. Мы с вами услышимся с 8 до 9. В завершении этого Алексей Новак придет о погоде. Подробности узнаем и, конечно, актуальные новости в 8 часов. Будьте с нами. СВХ+.

0: Свх плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный. Днем по стране от 19 до 24 градусов тепла. У моря на несколько градусов меньше. В Лепе и Вентспилсе сегодня до плюс 15. В Даугавпилсе Резекне плюс 21-22 градуса. В Риге до плюс 24. И днем возможен небольшой дождь.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 8 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня Сейм проводит последнее заседание весенней сессии. По традиции с обращением к депутатам выступит президент. В Латвии начинают вводить единую электронную систему записи в учебные заведения. Смена правительства обойдется как минимум в 500 000 евро в виде выходных пособий и компенсаций людям, которые потеряли должности. США и Иран накануне дистанционно подписали меморандум о прекращении войны на Ближнем Востоке, и непонятно, что там с церемонией в Швейцарии, которая запланирована на завтра.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Смена правительства, в результате которой Эви Кусилини из партии Яуну Венот, ибо сменил Андрис Кулбергс из Авенота из Саракс, обойдется как минимум в 500 000 евро в виде выходных пособий и компенсаций. Об этом свидетельствует проект распоряжения, подготовленный Государственной канцелярией. Деньги возьмут из средств на непредвиденные случаи. В общей сложности расходы составят 509 405 евро. Из этой суммы 208,5 тысяч будут выделены непосредственно Государственной канцелярии, которая занимается финансами правительства. Министерство обороны получит 52 тысячи евро, Министерство смарт-управления и регионального развития 30 тысяч, Министерство культуры 38 тысяч, Министерство сообщения 35,5 тысяч, Министерство климата и энергетики почти 50 тысяч, Минюст 42 тысячи евро и Министерство образования и науки почти 53 тысячи евро. Сегодня Сейм проводит последнее заседание весенней сессии. По традиции, с обращением к депутатам выступит президент страны. Ранее Ринкевич уже заявил, что ждет от парламента конструктивной работы и способности удержать стабильное и дееспособное правительство, с тем, чтобы в предвыборный период не остановилось решение важных вопросов, в том числе и прежде всего в сфере безопасности и обороны. На сегодняшнем заседании депутаты планируют принять несколько поправок к законам в окончательном чтении от срочных изменений в регулировании ветряных парков до нового порядка назначения директора госканцелярии. В частности, предполагается в отдельных случаях, что кандидата могут подобрать без открытого конкурса. И это уже вызвало критику и опасения, что политики поставят на этот важный пост нужного им человека безо всяких конкурсов. США и Иран накануне дистанционно подписали меморандум о прекращении войны на Ближнем Востоке, и, как указывают и американские СМИ, и иранские источники, документ вступил в силу сразу после подписания. Власти Ирана сегодня подтвердили это, заявив, что текст соглашения окончательно утвержден подписями президентов. При этом очную церемонию подписания договора в Швейцарии, судя по имеющейся информации, пока не отменили. Швейцарский МИД по-прежнему сообщает, что подписание в Бюргенштоке запланировано на завтра, на пятницу, 19 июня. То есть сейчас ситуация странная. Соглашение уже вроде как действует, но официальная церемония подписания в Швейцарии все же и должна состояться. Лидеры «Большой семерки» на саммите во Франции подтвердили поддержку Украины и договорились усилить давление на экономику России. В итоговом заявлении говорится, что страны G7 увеличат поставки Украине средств ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойного оружия, а также готовы рассмотреть лицензии на производство западных вооружений прямо на украинских заводах. Одновременно лидеры стран «Большой семерки» обещают усилить санкции против российского нефтегазового сектора, считая, что для этого наступил подходящий момент после договоренности США и Ирана об открытии Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп присоединился к общему заявлению лидеров G7 и сказал, что Россия должна пойти на сделку, и сам он готов сделать все, что может, чтобы остановить войну. В преддверии Лига и Яного дня латвийские оперативные службы снова напомнили о мерах безопасности и здравом смысле, потому что именно в эти праздники каждый год происходят тяжелые аварии, пожары, несчастные случаи на воде и другие травмы. Государственная полиция на предстоящих длинных выходных, а на самом деле даже дольше, с 19 по 25 июня будет работать в усиленном режиме, обещает массовые проверки на дорогах, рейды. В свою очередь, пожарные спасатели и медики напоминают, что большинство трагедий в эти дни так или иначе связаны с алкоголем. Людей призывают не пускать нетрезвых за руль, не позволять выпившим купаться. А еще советуют заранее установить на мобильнике приложение 112, чтобы в случае чего службы могли быстрее найти пострадавшего. В прошлом году на выходных по случаю Лига было задержано 35 нетрезвых водителей. В авариях тогда погибло 2 человека. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+. СВХ.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: 8:08, она танцует под Шаде, а это, знаете, у меня прям перед глазами такой образ ночи, самой короткой, музыка, романтика, все, как мы с вами любим, и даже на Лиго можно танцевать под эту песню. Согласен, Гриш?
1: Да, еще добавят Лиго. Лиго.
0: Кстати, это было бы очень необычно.
1: Да, вот песенный конкурс, а чуть попозже о нем.
0: Можно и сейчас свою идею рассказать.
1: Даже если вы не Шаде, даже если вы, я уж не знаю кто, да, тем не менее, вот такой простой конкурс совершенно. Звоните и называйте песню, в которой есть слова «лето». Ну, слово «лето», «лето» там, да. Второй звонит тоже, другую песню, правда. И на том человеке, на ком конкурс завершится, получает приз от меня большой, от Дианы поощрительный.
0: Более подробная информация чуть позже. Мы действительно, друзья, вот такую активность в прямом эфире проведем через минут 5-7. Будьте готовы. Номера в студии 25-45-25-25. Будем принимать, будем общаться в прямом эфире. Летние композиции. Ну а как тебе вообще кажется, Гриша, их на самом деле много?
1: Песен?
0: Да, да, про лето.
1: Да, это... Да, я так хочу, чтобы лето не кончалось.
0: Одна
1: да.
0: из.
1: Одна из, да?
0: Одна из.
1: Да, ну... А эти ребята, братья Гримм, там же тоже про лето великого, хорошая песня.
0: Хорошая.
1: Кстати,
0: а можно будет и хорошие, и нехорошие озвучивать, и те, которые...
1: Нехорошие про лето? Это про зиму вообще-то, нехорошие песни, да.
0: Но так не думают те, у кого день рождения зимой. Так что давайте не будем в такие категории входить. Друзья, доброго всем утра. СВХ Плюс. Мы вам желаем прекрасного дня. Четверг, 18 июня.
2: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Плюс 105,7. К бодрости, силе и магии.
3: Все великие люди бывали на дне.

0: открылся ларец, не спеши. Пусть другие пока обгоняют, только твой компас души не обманет. Только...
1: Олечка пишет: доброе утро, хорошего эфира. При упоминании песни про лето первое, что приходит на ум, это детская песенка. Вот оно какое наше лето.
2: Да, с почином первый пошел.
1: Видишь, тема задана, так что все происходит. Я почему-то посчитала нужным все-таки спросить у интернета, сколько же песен существует про лето. Точного числа нет, поскольку каждый год выходят новые, есть старые, забытые, всеми любимые. Можно считать тысячами только в русскоязычной музыке и десятками тысяч по всему миру. Я так понимаю, что конкурс у нас будет довольно долгим.
2: Завтра его продолжим, но сегодня нужно начать. Начать нужно. 25, 45, 25, 25. Именно по этому телефону звоните. Кто?
3: Jāni!
4: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam ar paldies karti Sieres prezidenta brīvai kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
6: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
7: Можно, можно.
8: Можно, можно.
7: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
8: Можно, можно.
6: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
9: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Дзелзова 72. МН Мебелес ЛВ.
10: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
11: Akcija līdz 9. augustam.
12: Stop! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darbs@radiosvh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.
13: Обычное. Мега-шоу. Шоу. Люди бодрые.
14: Бодрые.
13: Даже в утренней пробке можно стоять бодро.
14: Бодро.

0: А Гриш все шутит, правда, я от него не получила по поводу того, какой же приз ты обещаешь тому, кто выиграет в конкурсе «Песни про лето».
1: Глобальный приз, о котором, вы знаете, будет много и долго говорить.
0: А от меня что-то очень существенное и очень приятное. Стендерс подарок, бренд-срез для ванны и уход за телом, который с 2001 года приглашает следовать ритму северной природы и оценить ее богатство.
2: Мега-шоу «Люди бодрые».
3: Бодренькие, как я люблю.
0: Пытались дозвониться, попасть в эфир еще минут пять назад. Все это стало очень нервозно активным. Ну, я видела просто, как люди пытаются, как линии заняты. Обнуляю, и прямо сейчас линия свободна. 25-45-25-25 номер в студии. Итак, Гриш, давай напомним, что мы от слушателей хотим.
1: Песни на русском языке.
0: Прям петь важно. Надо или просто назвать?
1: Ну, если человек будет петь, то он получит, кстати, это будет один из призов таких главных, да, о нем чуть попозже. Да, если он опоет песню, да ладно, я скажу, он получит право записать эту песню с одним из исполнителей этой песни.
0: Этой же
1: песни. Да, только, пожалуйста, живого исполнителя, да, что было.
0: Доброе утро. Кто в эфире? Здравствуйте. Ага, так, значит, еще раз обнуляю линию 25-45-25-25. Прямой эфир. Готовы пообщаться с теми, кто, в свою очередь, хотел бы с нами поактивничать, назвать песню про лето. Все просто. Подозрение, Гриш, что ты сейчас на данный момент испугал всех радиослушателей петь.
1: Насчет записи?
0: Не готовы еще, лига не наступила.
1: Ну, давайте хотя бы название.
0: Название песни. То есть нам необходима песня про лето. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Да, как вас зовут?
4: Лидия.
0: Лидия, очень приятно. А Лидия, вы откуда?
4: Из Олайна.
0: Прекрасно. Олайна.
1: Там тоже слышно радио СВХ+. Смотрите.
4: Конечно, Григорий. Только ради вас все.
1: Ради радио или ради меня? Подождите.
4: Ради вас, Григорий, слушаем радио.
1: А, спасибо, да. Ну и так, какая песня?
4: Ну какая? Самая любимая. Какое короткое лето.
1: Да, оно звучит, кстати, и на латышском языке тоже. Очень хорошо. Итак, с почином, да, первый есть, теперь следующий, пожалуйста.
0: 25-45-25-25, номер в студии. Общаемся до победного. Хотим узнать, сколько же песен про лето знают радиослушатели СВХ+. Первый

0: вот оно такое, наше лето. Вот. Ну, а сегодня будем, наверное, мы покрыты бронзовым загаром. Ягоды в лесу горят пожаром. Лето — это жарко, а не даром. Лето — это хорошо.
1: Да, спасибо, да. Да, номер два, теперь следующий. 25-45-25-25. Звоните, ну, хотя бы название. Сначала здороваемся, значит, как нас зовут, где слушаете. Да, и вперед.
2: Много версий на WhatsApp, и, кстати, тут можем сразу сказать, что если у нас не будет победителя, хотя я так и до сих пор и не пойму, победителя у нас каким образом будет выбран.
1: Кто последний?
2: Но параллельно на WhatsApp тоже все происходит, песня про лето. Вашу версию пишите или звоните, попадайте в прямой эфир 25-45-25-25. Приветствуем, кто сейчас на связи. Здравствуйте.
1: Смелее.
2: Доброе утро. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Да, как вас зовут?
3: Леонид.
2: Леонид, очень приятно, такой бодренький голос. Откуда вы?
3: С Риги.
2: Угу. Чем сейчас занимаетесь?
3: Готовлю еду всякую вкусную, разную.
2: Ух ты. А песенку про лето тоже знаете какую-нибудь?
3: Да, вот из новеньких, это Flight Project, «Лето, солнце, жара».
2: Угу, да. Неплохая. Лето, солнце, жара.
1: Какой-то голос знакомый. Это не Леонид Агутин?
3: Нет, да? Не Леонид Агутин.
1: Да, ну принято. Смотрите, да. Ждем следующего звонка. 25-45-25-25. Песни про лето.
2: Доброе утро.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Даже не верю, что я дозвонился. Блин, ура.
2: Как вас зовут, радостный человек? Доброе утро.
4: Меня зовут Валерий, я еду сейчас на работу, живу в Англии. Но я сам с Латвии, из города Лепе.
2: Угу. Как там погода в Англии?
4: Ой, классная погода, уже 18
2: градусов. 18?
4: Сейчас только с полседьмого почти, 25-7.
1: Угу. Слушайте, я же в Англии так 6 часов только.
4: Ну да, 6.25.
2: 6.25, полседьмого, Гриш.
4: Да, в Англии,
2: Валерий, ну это круто, что вы до нас действительно дозвонились в эфире прямом на всю Латвию, Англию и во всем мире. Ваша песня про лето.
4: Это «Отпетые мошенники». Аурики, аурики, аурики. Гуляют детки, гуляют мужики.
2: Принято. Хорошего вам дня. Привет Англии. Слушайте, продолжайте. Радиостанция СВХ+. Я предлагаю еще послушать один, принять звонок. У нас в скором времени в эфир выйдут новости спорта. Все о футболе в первую очередь узнаем. Так, доброе утро. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Алло. Да, как вас зовут?
5: Раймонд.
2: Раймонд, очень приятно. Радиоприемник можете немножко тише сделать или удалиться, да, как-то, да? Раймонд, как вы сегодня себя чувствуете, как настроение?
5: Прекрасно, отлично, солнечно.
1: И песня про лето.
5: А лето цвета неба.
1: Ничего себе, да. Я думаю, что ваш тезка Раймонд Паулс не узнал эту песню. Спасибо.
2: Раймонд, подождите, вы еще здесь? Раймонд, да. Скажите, пожалуйста, вы откуда? Из какого латвийского региона? Или, может быть, вы не Латвии сейчас? Откуда вы?
5: Я в Каугуре.
2: Каугуре? Прекрасно! Желаю хорошего дня, спасибо, что были в эфире. Итак, предложение Григорий, посмотреть версии, которые у нас на WhatsApp пришли, удалиться на музыку, немножко так поднять настроение и потом все про спорт узнать. Как вам такое предложение?
1: Да, я думаю, музыка. А про лето будет песня?
2: Пока не про лето. Про лето будут все последующие, потому что выберем и песню победителю, которую мы, я думаю, послушаем, и много других, которые в рамках утреннего и не только эфира будут.
1: Да, слушаем песню и помним 25-45-25-25. На этот номер звоним или отсылаем свои варианты. Песня про лето.
6: Плюс.

0: произнесите, пожалуйста, еще раз, если у нас такая песня. Я не расслышала просто, Гриш.
1: Песня, да, Шашлындос, группа «Хлеб». Да.
0: Зато много других очень знакомых песен в WhatsApp пришло. Это и Жанна Фриске «Где-то лето», это группа «Неплагиат», «Лето», «Яркий пейзаж», это «Наше лето», это «Солнце Монако», «Европа», «Лето», «Яркий пейзаж». А есть такая песня, да, у них?
1: Мне понравился «Солнце Монако», честно солнце, говоря, сразу запомнилось.
0: Да, почему? Потому что в Монако?
1: Да, и потому что солнце.
0: Но сейчас тоже светит солнце. Ура, наконец-то к нам приехали. Приятный летний день пришел. Мы продолжим, друзья, всю эту активность, поэтому если вам пришла на ум какая-то песня про лето, которую вы хотели бы тоже как свой вариант нам представить, присылайте либо на WhatsApp, либо немножко подождите, мы потом вновь пообщаемся в прямом эфире.
2: Речка или море?
3: Море.
2: Дача или пляж?
3: Пляж.
2: Загорать или купаться?
3: Купаться.
2: Под СВХ плюс или...
3: Никаких или. СВХ плюс.

0: ВХ+.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьяна.

0: новости спорта.
1: Первый тур чемпионата мира по футболу завершился неожиданной осечкой сборной Португалии. В Хьюстоне команда сыграла с Демократической Республикой Конго ничью 1-1, а 41-летний Криштиану Роналду, который, как и Лионель Месси, вышел на свой 6-й мировой турнир, снова не забил. У португальцев быстро отличился Жуан Невеш, однако еще до перерыва африканская команда отыгралась, а сам Роналду затем упустил несколько моментов. Выходит, он не забивает уже в 10 матчах подряд на крупных турнирах, то есть на чемпионатах мира и Европы. После игры бывшие звезды английского и французского футбола Уэйн Руни, Тьерри Анри и Гаэль Клиши раскритиковали не только слабую форму Криштиану Роналду, но и то, как его фигура иногда мешает партнерам принимать более простые и естественные решения в атаке. На этом фоне старт аргентинца Месси выглядит куда мощнее. Накануне он сделал хэт-трик в ворота Алжира. В других матчах первого тура Англия обыграла Хорватию 4-2. Арри Кейн забил дважды. Гана вырвала победу у Панамы 1-0 на 95-й минуте. А дебютант турнира сборная Узбекистана уступила Колумбии 1-3. Ну, при этом узбеки забили свой первый гол на чемпионатах мира. Сегодня на турнире сыграют Швейцария и Босния и Герцеговина. А завтра пройдут матчи между Канадой и Катаром, Мексикой и Южной Кореей, а также сборными США и Австралии. Рижское футбольное дерби в чемпионате Латвии завершилось победой клуба «Рига», который дома обыграл РФС со счетом 2-1 и сократил отставание от лидера до 1 очка. Хозяева воспользовались ошибкой защиты и забили уже в середине первого тайма, затем удвоили преимущество после углового. После перерыва РФС вернулся в игру благодаря очень красивому дальнему удару Маратала, но сравнять счет лидер чемпионата так и не смог. Теперь после 18 туров у РФС 46 очков, а у «Риги» 45. Разыгрывающий клубы NBA Washington Wizards Трей Янг собирается отказаться от прописанного в контракте права остаться в команде еще на один сезон, почти за 49 миллионов долларов. И с понедельника он станет свободным агентом. Прошлый сезон у четырехкратного участника матча всех звезд NBA получился смазанным. Из-за травмы колена он надолго выбыл, а после обмена из Атланты Хоукс в Вашингтон успел провести за новую команду только 5 матчей. Несмотря на это, в столичном клубе по-прежнему считают Трея Янга важной фигурой и хотели бы сохранить его рядом с Энтони Дэвисом, вокруг которого команда пытается строить более сильный состав. Но после выхода на рынок свободных агентов у защитника появится возможность выслушать предложение и от других клубов.
0: Новости спорта.
2: Диджей поставит модный поп. Я тебя на стоп. Опять поверила в любовь. И опять нету.
0: СВХ+.

0: футбол прекрасен, ведь чемпионат по футболу – это главное спортивное событие этого лета. И напоминание о том, что каждый вторник и пятницу в 11:30 к нам приходит спортивный обозреватель Анатолий Крайпанс, который в подробностях рассказывает про чемпионат. Много интересных фактов можно узнать. И, кстати, также слушать уже после, если в прямом не получилось, в записи все это в наших социальных сетях доступно, и в любой момент нажимаем кнопочку, слушаем, смотрим в том числе. Например, вот на тебя, Гриш, сейчас многие смотрят.
1: Да, кстати, это очень полезно, что приходит человек и рассказывает, поскольку играет в Америке, а это 6, 7, 8, 9 часов разница. Да,
0: не мы сочувствуем Анатолию, он действительно спит сейчас очень мало. Ну, хотя, было дело, признался, что иногда, когда очень рано утром, ну, либо уже там на середине начинает смотреть, первую часть пропускает.
1: Да, смотрит и засыпает, да. Ну, некоторые так, конечно.
0: Но всегда, всегда бодрый в эфире, это факт. По поводу летних композиций, у Алексея Новака поинтересовалась, видел, да, что произошло? Он задумался, у него нет любимой летней композиции.
1: Потому что он не знал о призе, который можно получить.
0: Точно, то есть он пропустил мимо себя не только, как ты высказался, там, например, какой-то очень шикарный кусок мыла, но и много...
1: Кусочек. Достанется, да, нашему слушателю.
0: Но обычно у Стендерс, да, у них такие вот огромные такие куски, я бы сказала.
1: Ручной работы,
0: а то. Вот именно это у нас сегодня за самую летнюю композицию, которую мы получаем от вас. Пообщаемся в прямом эфире 25-45-25-25.
2: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Бодрый. Значит, добрый.

0: Конечно, назвать однозначно одну какую-то самую любимую летнюю композицию, это действительно очень сложно, но выбрать ту, которая больше всего в летний период нравится, можно. Это такой очень практичный совет даю, поскольку даже Чили и эта песня, которую сейчас слушаем на фоне лета, она, конечно, от многих пришла как летний вариант, и это очень обоснованно. Краткоскоп нас с вами ожидает, и очень надеюсь, не такой, как вчера. Еще короче.
1: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
2: Овен. Действуйте смело, но без спешки.
1: Телец.
0: Хороший день, тельцы, для денег и практичных дел.
1: Близнецы.
2: Общение принесет новые возможности.
1: Рак.
0: Доверяйте интуиции и уделите время близким.
1: Лев.
2: Ваши идеи заметят и оценят.
1: Дева.
0: Успех в деталях и внимательности.
1: Весы.
2: Время для важных разговоров и гармонии.
1: Скорпион.
0: Результаты ваших усилий станут сегодня заметны.
1: Стрелец.
2: Благоприятные поездки и обучение.
1: Козерог.
0: Планируйте и не торопитесь с решением, козероги.
1: Водолей.
2: Новые знания и знакомства окажутся полезными.
1: Рыбы.
0: Уверенность рыбки поможет добиться сегодня желаемого результата.
1: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
3: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
4: СВХ плюс.

0: Буквально пару минут на нужную информацию, но до этого я напомню, 25-45-25-25, именно сюда звоним, пишем песни про лето.
1: Эй, Браулен, мне опарваться, сел шудыган.
2: Пьеси стави, без лифта, кастачури 40 десмит сэшас гастес. Парика? Не.

Special Service. Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Плюс 105,7 к бодрости, силе и магии.

0: Ну, вот упрек получили в плане того, что дозвонился, было приветствие, а дальше со мной не пообщались. И вот версия про тополиный пух, она выдана на WhatsApp. Это засчитано, не переживайте. Связь бывает разной. Прямо сейчас готовы с кем-то в прямом эфире пообщаться. 25-45-25-25, номер в студии. Ну, и летние композиции.
1: Слушаем.
0: Слушаем. Ну, слушаем уже на фоне. А прямо сейчас кто-то врывается в эфир прямой, и мы вас с этим поздравляем.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Таня из Риги.
1: Откуда из Риги, да, Таня. Итак, пойте песню.
2: Лето, ах, лето, лето звонкое, громче пой.
1: Первый раз слышу такую песню. Ну, хорошая песня, сразу могу сказать.
2: Она всю жизнь пела эту песню.
1: А, вот когда. Ну, смотрите, спасибо, да. Давайте еще один.
2: Одна песенка. Ах, ах, лето. Нет, еще одна песенка. Это лето — это маленькая жизнь.
1: Таня, огромное спасибо. Ну, давайте еще дадим шанс другому человеку. 25-45-25-25. Песня про лето.
0: Песня про лето. И, кстати, вот про маленькую жизнь. Вот лично одна из моих самых любимейших летних композиций. Татьяна, мы вам делаем комплимент. Вы прекрасно поете. И благодарим за то, что с нами этим поделились. Желаем вам отличного дня. Сегодня четверг, 18 июня. Это так, если что, напоминание. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Итак, нас зовут?
2: Меня зовут Галина, я из Венспилса. Мне уже много лет. Но мне нравится ваша передача. И я сейчас пою про лето. Вся земля теплом согрета, и по ней я бегу босиком. Я пою, а звезды лета дарят мне даже днем я так хочу.
0: Галиночка, Галиночка, у нас эфир может закончиться. Спасибо вам огромное. Венспилсу привет. Как погода в Венспилсе сегодня?
2: Ой, сегодня ветрено немножко, но тепло и сухо, главное.
0: Это главное. Желаем вам замечательного дня, благодарности. Вот, пожалуйста, все очень просто. Татьяна, Галина это подтвердили. А мы на еще одну летнюю композицию уходим прямо сейчас. 8:50.

0: мне нравится, как у нас иногда наши постоянные радиослушатели записаны. Алекс Па... С паспортом? Ну, наверное, или не знаю. Благодарю за дорожную информацию. Пишут, важная информация. Балтазарс в Ригу стоит крепко. Объезжаем по возможности.
1: Это очень хорошо, значит, вы слушаете СВХ+.
0: Не только слушают, но еще стоят, слушают.
1: Стоят и слушают.
0: Да.
1: Да.
0: Или едут и слушают. Но едут медленно.
1: 25:45, 25:25. В этом часу уже не успеем всех, но в следующем песни про лето.
0: И очень популярную летнюю композицию мы также услышим в завершении, так получается, этого музыкального часа. Это произойдет сразу после нужной информации.
2: Казино Гай. Выгодные цены каждый день. Каркасный бассейн 305 сантиметров в диаметре 59,99. Пятиместный комплект садовой мебели 299 евро. Подвесное садовое кресло всего 79,99. Казино Гай. Предложение действует в магазинах Казино Гай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: 5 июля на сцене концертного зала Дзинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: подоконник кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: 8:57. О погоде через 2-3 минуты и актуальные новости в 9:00.
2: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Передача бодрости. Бодрости. На расстоянии. СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди, ветер умеренный, западный. Днем по стране от 19 до 24 градусов, у моря при этом на несколько градусов меньше. В Лепе и Вентспилсе сегодня до плюс 15, в Даугавпилсе Резекне до плюс 22 градусов, в Риге плюс 22-24, днем ожидается небольшой дождь.
1: Новости о погоде на радио СВХ плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
4: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
3: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
4: Depo ir arī pārtika?
3: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ плюс.

0: 9.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Вчера в Земгале в ДТП погиб человек. Полиция зарегистрировала 119 ДТП. Травмы получили еще 5 человек. В преддверии Лиги Яного дня латвийские оперативные службы, в том числе полиция, напоминают о мерах безопасности и о здравом смысле. Центральное управление статистики опубликовало новые демографические данные.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, что вчера в Латвии были зарегистрированы 119 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 5 человек, один человек погиб. Это произошло в Земгале. Обстоятельства аварии и подробности полиция не сообщает. За минувшие сутки были задержаны 6 нетрезвых водителей. У 4 из них было больше 1,5 промилле, начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полиция оформила за сутки 516 административных протоколов, из которых 177 за превышение скорости и 6 за агрессивное вождение. В преддверии Лиги Яного дня латвийские оперативные службы снова напомнили о мерах безопасности и о здравом смысле, потому что именно в эти праздники каждый год происходят тяжелые аварии, пожары, несчастные случаи на воде и другие травмы. Государственная полиция на предстоящих длинных выходных, а на самом деле дольше, с 19 по 25 июня будет работать в усиленном режиме, обещает массовые проверки на дорогах, рейды. В свою очередь, пожарные спасатели и медики напоминают, что большинство трагедий в эти дни так или иначе связано с алкоголем. Людей призывают не пускать нетрезвых за руль, не позволять выпившим купаться. А еще заранее установить на мобильные телефоны приложение 112, чтобы в случае чего службы могли быстрее найти пострадавшего. В прошлом году на выходных по случаю Лига было задержано 35 нетрезвых водителей. В авариях погибли 2 человека. Центральное управление статистики опубликовало новые демографические данные. С рождаемостью Латвии по-прежнему очень плохо, она неуклонно сокращается. За первые 4 месяца этого года, с января по апрель, зарегистрировано 3642 новорожденных, то есть на 186 меньше, чем в январе-апреле 2025 года. Если пересчитать, это почти минус 5%. Судя по всему, за последние полгода Латвия потеряла еще примерно 5000 жителей. В конце прошлого года численность населения оценивалась в 1 840 000 евро, человек. А сейчас, точнее, на начало мая, 1 835 000 жителей. Таким образом, за последние 10 лет Латвия потеряла не меньше 150 000 жителей. Рождаемость за этот период просела почти вдвое, при неизменно высокой смертности. Каждый год умирает примерно по 25 тысяч человек, а рождается хорошо, если 12 тысяч. Закономерно, семьи. Люди образуют все реже и реже. За 4 месяца этого года статистика показывает 1726 заключенных браков. В прошлом году за тот же период их было на 214 больше. Сегодня Сейм проводит последнее заседание весенней сессии. По традиции, с обращением к депутатам выступит президент. Ранее Эдгар Ринкевич уже заявил, что ждет от парламента конструктивной работы и способности удержать стабильное и дееспособное правительство, чтобы в предвыборный период не остановилось решение важных вопросов, в том числе и прежде всего в сфере безопасности и обороны. На сегодняшнем заседании депутаты планируют принять несколько поправок к законам, в окончательном чтении от срочных изменений в регулировании ветряных парков до нового порядка назначения директора госканцелярии. США и Иран накануне дистанционно подписали меморандум о прекращении войны на Ближнем Востоке, и, как указывают и американские СМИ, и иранские источники, документ вступил в силу сразу после подписания. Власти Ирана сегодня подтвердили это, заявив, что текст соглашения окончательно утвержден подписями президентов. При этом очную церемонию подписания в Швейцарии, судя по имеющейся на данный момент информации, пока никто не отменял. Швейцарский МИД по-прежнему сообщает, что подписание в Бюргенштоке запланировано на завтра, на пятницу, 19 июня. То есть ситуация сейчас, мягко скажем, странная. Соглашение уже действует, однако официальная церемония подписания в Швейцарии все еще должна состояться. Лидеры «Большой семерки» на саммите во Франции подтвердили поддержку Украины и договорились усилить давление на экономику России. В итоговом заявлении саммита говорится, что страны G7 увеличат поставки Украине средств ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойного оружия, а также готовы рассмотреть лицензии на производство западных вооружений прямо на украинских заводах. Одновременно лидеры стран «Большой семерки» обещают усилить санкции против российского нефтегазового сектора, считая, что для этого наступил подходящий момент. Это после договоренности США и Ирана об открытии Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп присоединился к общему заявлению лидеров G7 и сказал, что Россия должна пойти на сделку, а сам он, Трамп, готов сделать все, что может, чтобы остановить войну. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

Мега-шоу. Люди бодрые. Плюс 105,7 к бодрости, силе и магии. Don't go mad. Наша бабушка не нужен подходящий момент, чтоб жить как в последний раз. СВХ+.

0: 9 часов и 11 минут. Международные, официальные, неофициальные, необычные праздники, они каждый день имеют место быть. Именно об этом мы с Григорием Бергом поговорим в ближайшее время. Насколько в ближайшее? 10 секунд нас от этого отделяют. Доброе утро всем!
1: Счастьем в микрофон.
0: И, конечно, не только про праздники, надо вспомнить, а еще и поздравить всех, у кого более необычный день, четверг, 18 июня. Согласись.
2: Да, я, кстати, вот хотел бы поздравить людей, у кого сегодня Анварда Дина, день имени. Вот мы тут говорили вне эфира, вы знаете, ведь не все отмечают вот день имени. В некоторых религиях только там День Святого Ангела можешь отмечать, да. Я даже узнал второе имя Дианы, да, честно, поражен, да. Да. Ну, не выдавать тайну, нет?
0: Тайну нельзя выдавать. А. Часто интересуются про фамилию. Да, подтверждаю, она настоящая. Имя тоже настоящее, но как у многих есть второе, у меня тоже есть. Его никто теперь, кроме тебя, не знает.
2: Да, ну, у Саула это связано и с днем летнего
0: солнцестояния, а то. Именно поэтому очень люблю солнцестояние и солнышко в любое время года. 18 июня, международные даты. Есть у нас такой прекрасный праздник, который ты уже с утра пораньше вспомнил. Наверное, знал, что сегодня отмечают Международный день суши. Кстати, ты, Гриш, любишь суши?
2: Я даже, да, готовлю иногда, но только для себя, поскольку жалею гостей.
0: А почему готовишь? Так ведь дешевле получается, правда? Намного больше можно приготовить за меньшую сумму.
2: А, кстати, заметил, что вообще суши – это пища бедняков. Да, вот те люди, кто могут позволить себе хороший кусочек рыбы, много риса хорошего, они так кушают. А вот бедные люди...
0: Да. Пытаются это как-то совместить, коллаборацию такую сделать, да?
2: Да, и также, вот, кстати, пицца тоже задумывалась для бедными людьми. Вот такой блин, и все, что есть, на него накладываешь, вот оно идет тогда.
0: Международный день пикника сегодня еще.
2: Да, группа «Пикник», хорошая группа.
0: Еще сегодня отмечают день, день паники. Мне это понравилось, поскольку в одной версии видела, что сегодня также отмечают еще и день гармонии. Не знаю, куда-то эта гармония у меня пропала. Вот Международный день паники, это к неофициальным, необычным праздникам относится, он остался. Что с этим сделать?
2: Ну да, день гармоники было бы лучше, да. Вот мне очень понравился Международный день борьбы с языком ненависти. Вот в последнее время очень вот как-то люди злобливо стали общаться, а надо просто радоваться друг другу, в конце концов. Это так приятно, когда можешь сказать человеку «доброе утро».
1: СВХ+.

0: vēlaties vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu, tad izvēlieties Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlieties. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
2: Lidl стоит того.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
5: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: SVH+.

0: действительно мир прекрасен в 9 часов и 20 минут, особенно в четверг 18 июня. Заболтал ты, Гриша, в очередной раз. Ты это умеешь превосходно. Так и не озвучила имена, кто сегодня по латышскому календарю отмечает день имени. Тем более сегодня, вот буквально только что коллег заходила в гости, она напомнила про то, что латышские традиции – это святое. Смотри, как красиво. И тем, кто смотрит трансляцию, а ведь я так понимаю, что много таких, кто тебя хочет увидеть.
1: Кто меня хочет, да, да, и увидеть, да, это, конечно. Нет, огромное спасибо, тем более, что люди с таких мест, я не говорю про Англию, про Эмираты.
0: Да. А еще с каких?
1: Да, с Аргентины. Угу. Да, вот это мне очень понравилось. Вот людям нечего делать. Вот сразу могу сказать, нечего делать, как слушать только СВХ плюс.
0: Из ЮАР нам тоже пытались дозвониться, но что-то там со связью.
1: Да, у них, кстати, песня про лето, у них зима. Да, в разгаре.
0: Сейчас опять забуду. Пока озвучиваю имена и поздравляем всех, кого стоит отметить сегодня. Вы уже можете дозваниваться. Наша горячая летняя линия, она активна.
1: 25-45-25-25. Очень хорошо запоминается. 25-45, вот это лишнее. 25-25.
0: А что делать, когда не помнишь этот пробел?
1: Да.
0: То, что лишнее.
1: Главное, чтобы вы вспомнили песни, песни про лето.
0: Итак, Albertz и... Сейчас очков у меня еще нету, и не надо. Albertz и Madis по латышскому календарю. Сегодня день имени отмечают. Да, вот Zlaimes. Привет и солнечные всем, у кого сегодня день рождения. У тебя знакомые, кто отмечает 18 июня?
1: День рождения?
0: Или что-либо?
1: Да, другое? Есть, есть знакомая. Есть. Я даже смотрю на нее.
0: У меня зимой.
1: А-а-а.
0: Ты еще на кого-то смотришь? Друзья, прямо сейчас принимаем ваши звонки, общаемся на тему летних композиций. Их действительно достаточно много. Сегодня был ли у нас и из Вентспилса привет, конечно.

0: помню то время, когда эта композиция появилась только что, и все, конечно, заинтересовались темой про капибар. Исполняет, кстати, Марина Кравец и Гарик Мартиросян там тоже участвуют. Как ты относишься к этим милым животным?
1: Честно говоря, меня всегда удивляла она. Я видел ее в природе, она вообще общается даже с крокодилами. Вот это удивительно, они ее не трогают.
0: Вот такой вот зверек. Мне понравились те, которые я последний раз наблюдала, когда была в Рижском зоопарке, а было это не так давно. Они действительно очень милые.
1: Да, это правда. Но напомню, 25-45-25-25. Мне понравилось, что человек позвонил, сказал, а почему только из Лилварда? Нет, не только Лилварда. Из Риги тоже можно звонить. Но хотелось бы, чтобы и люди, которые подальше от столицы живут, поближе стали к нам, к радио СВХ+.
0: Сергей из Великобритании пишет: «Доброе утро, на Родосе лето есть». Прислал подтверждение. Сегодня плюс 31. Последующие дни тоже так вот, плюс 28 в среднем до плюс 32. Нам о таком лете только мечтать. Сразу могу от себя добавить, я не люблю столь высокие температуры. По мне так наша балтийская, так называемая, в среднем плюс 22, плюс 23 для меня максимум.
1: Я вообще считаю, что лето должно быть 20 плюс-минус 5, зима плюс 10, больше не надо.
0: Плюс 10, да. Отрицательные температуры.
1: Вот только на Новый год и на Рождество, чтобы снег пошел, но раз-сразу и все, понимаешь, и сразу тепло. Вот так.
2: Люди, люди мудрые.
3: Дуть счастьем в микрофон. Наше лето на окна, наше море на стены.
2: СВХ+.

0: кто-то врывается в эфир. Рады приветствовать. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Елгава.
0: Елгава?
2: Ой, это далеко. Это
1: девушки в платьях, в босоножках.
2: Так. А зовут вас как, Елгава?

0: Елена.
1: Елена. Красивое имя, редкое такое, главное. Да, и так, как песню еще раз напойте, пожалуйста.
0: Что, пожалуйста?
1: Песню напойте, пожалуйста, красиво так.
0: Лето, Елгава, девушки в платьях, босоножках.
1: Вот оно, да, красиво, да, спасибо за звонок.
2: Еленочка, благодарим, хорошего вам дня. 25-45-25-25. Так, география расширяется, и это, конечно, радует. Мы готовы общаться на летние композиции, и уже очень скоро, ты, Гриш, все время даешь советы о том, чтобы я поблагодарила всех тех, кто нам на WhatsApp пишет. Я это делаю очень простым способом. Я ставлю сердечки.
1: И все, да?
2: Да.
1: Да.
2: Могу цветочки.
1: Настоящая женщина, да. Не балует, не балует, да.
2: Так что лучше, сердечки или цветочки?
1: Ну, даже не знаю. Любое внимание со стороны женщины — это просто на ура.
3: Мой гад!
4: Мам, а там что, кто-то в теннис играет?
5: Я надеюсь.
6: Лето. Лето на плюсе.

0: некоторые версии озвучиваю. Могу сказать, что есть и много, кстати, латышских летних композиций, которые вы прислали. «Звездное лето» Аллы Борисовны Пугачевой. Это одна из топ-летних. Самая любимая песня про лето Потап и Настя. Есть про «Мумий тролль». Замечательная композиция. «Аморе, море, гудбай». Ну и так далее, тому подобное. Так, что у нас еще? Песня «Симон, девушка моей мечты», Кузьмина тоже, как летняя, годится?
1: Да, но я могу сказать, а «Король оранжевое лето», браво, почему никто не вспомнил, какая все-таки песня, да. Это, ну, «Атальков». Да, «Летние дачи» — это просто приятная песня. Ой, там очень много. Ну, хотя тут много пишут, а какая песня вам нравится? Мне так же, как и Диане, очень нравится песня, да, Митяева, вот «Лето, маленькая жизнь». Особенно там, где вот пиво капает из мешка. Вот это вот, да, вот это. Ну, как-то памятно вообще, понимаете, очень хорошо. Особенно памятно для тех, кто расстается своей второй половиной.
0: Обобщим результаты. Есть у нас, вырисовывается, во всяком случае, в это время победитель. Будет известно, кому отдаем подарок от Standards. Кто-то рвется в эфир. Давайте послушаем. Доброе утро!
2: Да.
0: Доброе утро. Да, здравствуйте.
1: Алло.
2: Алло, алло.
0: Да-да-да. Мы вас так не очень четко слышим. Кажется, что вы далеко. Сейчас получше, но можно погромче. Доброе? Угу. Ну, вот так вот бывает.
1: Это человек звонит даже не с Лелварда, это чувство стресса к нам, может быть, и дальше, из Краслова откуда-нибудь. Поэтому плохо слышно. Да, бывает.

0: Егор пишет, вот оно какое наше лето. Лето яркой зеленью одето, а летом жарким солнышко согрето, дышит лето ветерком. А с Юрмала привет. Немного ветреный, солнечный в то же время. Завершающий звонок. Сейчас в студию в прямой эфир попадает кто? Здравствуйте, как вас зовут?
1: Доброе утро, Юлия.
0: Юлечка, очень приятно. Вы откуда?
1: Из Риги.
0: Угу. Как настроение сегодня? Так, вы куда-то пропали. Вы про летнюю песню хотите нам что-то поведать?
1: Я копаюсь. Я и ты, я Август.
0: А, я и Август, мне кажется, там что-то такое было.
2: Почему-то
0: засчитано.
2: Мне послушано «Я и Алдарис», почему-то не знаю. Да, может быть, связано с Лигой уже.
0: Может быть, потому что действительно приближается главный праздник лета. Если вспоминать всех, кто сегодня дозванивался?
2: Их довольно-таки много. Вы знаете, кстати, многие стесняются и пишут, ну, это ничего, 25-45-25-25 на WhatsApp. Но можно уже как-то подвести вот легкие такие. Хотел бы поощрить первого человека, кто дозвонился. Это, по-моему, женщина была, да.
0: Из Олайна?
2: Да, из Олайна.
0: Я помню про...
2: Лидия или... Не помню вот именно.
0: Про Галину из Вентспилс помню, про Татьяночку помню, которая была из... И, по факту, из Риги. Елена вот совсем недавно нам из Елговы дозвонилась. Звонков из Резекне, Даугавпилса и Лелварды мы так и не дождались. Печально.
2: Ничего, у нас в следующем...
0: Может быть, напишите.
2: В следующем часу будет еще конкурс. Да, но, правда, это уже не летний конкурс, но, тем не менее...
0: И не географический.
2: Тем не менее, очень приятно, что столько песен про лето вы вспомнили. Я даже впервые вот услышал песню «Лето», «Ах, лето», вот эта вот хорошая песня.
0: Впервые?
2: Ну, не слушал никогда, честно говоря.
0: Никогда? А кто исполняет?
2: Я вот тоже не помню. Или Джуманджи, или Митяев кто...
0: Пытались дозвониться нам из Айскраукла, но связь не очень. Может такое быть. Лудза нам пишет, тоже лето, но с ветерком. Там работа полным ходом кипит. А ты просто девочка лето. Кстати, тоже очень люблю эту песню. Но прямо сейчас в 9 часов и 39 минут слушаем песню летнюю «Победитель». Песня на сегодня.
3: Я так хочу, чтобы лето не кончало.
4: СВХ плюс.

0: Победитель у нас есть. Это Ирена. В том числе и для Иреночки. Песня «Звездное лето» — одна из самых любимых этого времени года. Иреночка, вас поздравляем. Стендерс к вам уже бежит. Ну, точнее, вернее, вы должны будете к нам на Слокоса 65 приехать.
1: Кстати, очень полезно, поскольку после лига, после костра будет чем помыться.
0: Ирин пишет. Кстати, вот Даугавпилс, он все же отозвался. Доброе, солнечное. Так, Ирина у нас из Сала спился. Благодарность за Аллу Борисовну Пугачеву. Песня тоже мой фаворит. Всем отличного дня и солнышко в душе. Так, из Даугавпилса. Да, солнечный, но ветреный приветик из Плявенеса. Всем классного денечка. Это пишет нам Крестюшка.
1: Да, но где же Резекне все-таки? Вот, и Даугавпилс как-то
0: удивительно. Даугавпилс был, да. Даугавпилс был даже в студии, послушал в прямом эфире Раймонда.
1: А, да, это очень хорошо. Ну, и от меня такой почти, а может быть и главный приз.
0: Чуть попозже, буквально через несколько минут. Сейчас важная информация.
2: Эрик? Отвези меня туда, где пахнет летом.
3: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
4: Jāni!
5: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepamdesām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
7: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно. Можно,
6: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
8: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
9: Прежнего.
8: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере».

0: теперь уже полноценно из всех возможных мест латвийских нам отписали. Кто-то дозвонился, кто-то голосовые прислал. Одно из последних, кстати, Юлечка прислала нам привет из Юмправы. Там все солнечно. Я всем пожелала, Юля, отличного, отличного настроения сегодня и в целом нам крутого лета.
1: Ну, ничего страшного, могу сказать, те, кто не дозвонился в этом часу. В следующем тоже будет конкурс, но от меня вам приз такой общий. Я надеюсь, все будут благодарны. Все, кто участвовал, но не получил главный приз от Стендерса, вы получаете право бесплатно слушать СВХ Плюс в течение этого года.
0: А слушайте, есть что, одна из новейших композиций, которая тоже для многих сделала настроение этого лета. Продолжение «Зиверт». Где лето? В городе, конечно.
2: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.

0: как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Лиго! Лиго! А где же звук? Не оставляй Лиго в тишине. В магазине Best Music акция «Сделай лето громче» в самом разгаре. Только до 25 июня покупай лучшие колонки, гитары, перкуссию, аудиотехнику и другие музыкальные инструменты с отличными скидками. Приготовься к мощному празднику Лиго. Ждем тебя в Риге на улице Чака 118 или в интернет-магазине bestmusic.lv.
3: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.

0: 5 минут 10, то есть 9 часов 55. Аллочка пишет, Балтазарс Рига, там огромная пробка. Благодарим за дорожную, важную, актуальную информацию. И напоминаем, связь с нами, она возможна, она происходит, она продолжается. 25-45-25-25, номер в студии.
1: Да, давайте все-таки еще раз. Ой, о хорошем поговорим, о лете. Мне бы очень хотелось бы затронуть тему, может быть, в следующем часу, о том, а сколько вообще стоит отдых в это самое лето.
0: Где, здесь у нас в Латвии или...
1: Ну, конечно, здесь ты же... Ну, вот кто из жителей Латвии поедет отдыхать куда-нибудь, там, скажем, в Турцию, в Грецию или в ту же самую Испанию? Я таких не знаю.
0: Ты не знаешь таких?
1: Нет.
0: Тут просто половина коллег сейчас в отпуск отправились, отдыхают. Не уверена, что в Латвии сейчас находится. Вот, это какая-то отдельная категория. Давайте актуализируем эту тему. И помимо этого, еще, конечно же, код доступа, которым Андрей недавно поинтересовался, пропустил ли. Нет, друзья, это все еще у нас только впереди.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный. Днем по стране плюс 19, плюс 24 градуса. При этом у моря на несколько градусов меньше. В Лепе и Венспилсе сегодня до плюс 15. В Даугавпилсе Резекне плюс 21-22 градуса. В Риге плюс 22-24. Днем возможен небольшой дождь.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Вчера в результате дорожно-транспортного происшествия в Земгале погиб человек. В преддверии Лиги Янного дня латвийские оперативные службы, в том числе полиция, напоминают о мерах безопасности и о здравом смысле. Полиция будет работать в усиленном режиме, обеспечит массовые проверки на дорогах с 19 до 25 июня. Сегодня Сейм проводит последнее заседание весенней сессии. По традиции, с обращением к депутатам выступит президент. И сегодня стало ясно, во сколько обошлась Латвии смена правительства Эви Киселини на правительство Андриса Кулбергса.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 119 ДТП. Травмы получили 5 человек, один человек погиб. Это произошло в Земгале. Подробностей полиция не сообщает. За минувшие сутки было задержано 6 нетрезвых водителей. У 4 из них было больше 1,5 промилле. За различные нарушения ПДД полиция оформила 516 административных протоколов. Из них 177 за превышение скорости и 6 за агрессивное вождение. В преддверии Лиги Янного дня латвийские оперативные службы снова напомнили о мерах безопасности и о здравом смысле, потому что именно в эти праздники каждый год происходят тяжелые аварии, пожары, несчастные случаи. Государственная полиция на предстоящих длинных выходных, а на самом деле даже дольше, с 19 по 25 июня будет работать в усиленном режиме, обещает массовые проверки на дорогах, рейды. В свою очередь, пожарные спасатели и медики напоминают, что большинство трагедий в эти дни в Лиге Янов день так или иначе связаны с алкоголем. Людей призывают не пускать нетрезвых за руль, не позволять выпившим купаться. А еще заранее установить на мобильные телефоны приложение «Венс-Венс Диви», чтобы в случае чего службы могли быстрее найти пострадавшего. В прошлом году на выходных по случаю Лиги было задержано 35 нетрезвых водителей. В авариях погибли 2 человека. Центральное управление статистики опубликовало новые демографические данные. С рождаемостью у Латвии по-прежнему плохо, она неуклонно сокращается. За первые 4 месяца этого года, с января по апрель, было зарегистрировано 3642 новорожденных, то есть на 186 детей меньше, чем в январе-апреле 2025 года. Если пересчитать, это почти минус 5%. Судя по всему, за последние полгода Латвия потеряла еще примерно 5000 жителей. В конце прошлого года численность населения оценивалась в 1 840 000 человек. Сейчас, точнее, на начало мая, в 1 835 000. Таким образом, за последние 10 лет Латвия потеряла не меньше 150 тысяч жителей, а рождаемость за этот период просела почти вдвое. И это при неизменно высокой смертности. Сегодня стало ясно, во сколько обошлась Латвии смена правительства Эви Киселини на правительство Андриса Кулбергса. По расчетам государственной канцелярии, на выходные пособия и компенсации за неиспользованный отпуск уволенным сотрудникам, включая министров, потребуется больше 500 000 евро. Точная сумма — 509 405 евро. Эти деньги выделят из программы госбюджета на непредвиденные случаи. Больше всего из этой суммы, 208 тысяч евро, пойдет самой государственной канцелярии, которая распоряжается финансами правительства. Остальные средства распределят между 7 министерствами – обороны, сообщения, юстиции, культуры, образования и науки, климата и энергетики и Министерством умного управления и регионального развития. Все эти ведомства получат на компенсации и выходные пособия от 30 до 53 тысяч евро. Сегодня Сейм проводит последнее заседание весенней сессии. По традиции, с обращением к депутатам выступит президент Латвии. Ранее Эдгар Ринкевичус заявил, что ждет от парламента конструктивной работы и способности удержать стабильное и дееспособное правительство с тем, чтобы в предвыборный период не остановилось решение важных вопросов, в том числе и прежде всего в сфере безопасности и обороны. На сегодняшнем заседании депутаты также примут несколько поправок к законам, от срочных изменений в регулировании ветряных парков до нового порядка назначения директора госканцелярии. США и Иран накануне дистанционно подписали меморандум о прекращении войны на Ближнем Востоке. После того, как подписи свои поставили Дональд Трамп и Масуд Пезешкян, документ вступил в силу. Этот меморандум вводит 60-дневное прекращение огня и открывает Ормузский пролив для судоходства с тем, чтобы как можно скорее восстановить морские перевозки и экспорт нефти. Сообщается, что Иран сможет возобновить продажу нефти и получить доступ к крупному инвестиционному фонду на примерно 300 миллиардов евро. Со своей стороны, Иран обязуется отказаться от разработки ядерного оружия, а также обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив. Очную церемонию подписания этого документа планировали провести завтра, 19 июня, в Швейцарии. Однако, как пишет СМИ, стороны решили не затягивать процесс и подписали соглашение заранее и дистанционно. При этом встреча вице-президента США Джей Ди Венса и спикера иранского парламента Мохаммеда Багера Галибафа в Женеве по-прежнему готовится. Лидеры «Большой семерки» на саммите во Франции подтвердили поддержку Украины и договорились усилить давление на экономику России. В итоговом заявлении саммита говорится, что страны G7 увеличат поставки Украине средств ПВО, ракет-перехватчиков и дальнобойного оружия, а также готовы рассмотреть лицензии на производство западных вооружений прямо на украинских заводах. Одновременно лидеры стран «Большой семерки» обещают усилить санкции против российского нефтегазового сектора, считая, что для этого наступил подходящий момент с учетом договоренностей США и Ирана об открытии Ормузского пролива. Дональд Трамп присоединился к общему заявлению лидеров G7, сказал, что Россия должна пойти на сделку, и сам он, Трамп, готов сделать все, что может, чтобы остановить войну. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: возможно, именно в это время, в 10 часов и 12 минут, вы тоже, глядя на часы, понимаете, а ведь можно что-то и не успеть, поэтому поспешите, необходимо. Всех приветствую в радиостанции СВХ+, утреннее время продолжается до 11 вместе с вами. Меня зовут Диана, напротив меня сегодня зашел, заглянул к нам в гости Григорий Берг, собственной персоны, настроение отличное, тоже прямиком из теплых мест. Я имею в виду Юрмалу.
1: Да, кстати, в этом часу конкурс богатый.
0: Богатый конкурс. Код доступа наш с вами любимый и два билета в кино на открытую дату. Сегодня будут разыграны в коде доступа. Что это означает, открытая дата? Это значит, сам выбираешь фильм любой, который желаешь. Это любая дата.
1: Стоп, который идет в этом кинотеатре.
0: В кинотеатре.
1: А то любой. Вот любой.
0: Аполло кино. Любой фильм выбираешь, дату. Если заранее покупаете, то главное не забудьте, когда сеанс, в какой день и в какое время.
1: Дешевое дело пойти в кино сейчас, очень дешевое.
0: Купить билеты — это одно, а если еще хочешь чем-то полакомиться, это даже большую часть, чем сама сумма за билеты составляет.
1: Да, многие ходят в кино как раз покушать и выпить.
0: А фильм посмотреть?
1: Ну, да, есть, конечно, билеты. Два билета в этом часу.
0: 25-45-25-25, номер студии, в том числе для нашего с вами общения. Всем привет и отличного дня!
2: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Даже в утренней пробке можно стоять бодро. СВХ плюс.
3: Синенькая юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку?

0: Гриша, ты про высокие цены и сколько стоит сходить в кино, особенно если ты идешь с кем-то, а не один, и особенно если первоначально поставлена цель поесть и выпить, а кино это уже второстепенно. Виталий пишет, сфотографировал, какие цены сегодня на топливо.
1: Напугай людей.
0: Нет, приятная цена, пишет. Ну и в подтверждение. Я не буду озвучивать конкретные, сами все знаем прекрасно. И выделять какое-то конкретное место, это тоже было бы с нашей стороны неправильно. Но тут вообще я хотела совсем о другом. О коде доступа, который сейчас будет. Тот редкий случай, когда есть возможность рассказать, что вообще происходит, поскольку ты в первый раз будешь в этом участвовать. 4 вопроса, 3 варианта ответа. Отвечайте. Складываете все цифры и комбинацию присылаете нам на WhatsApp на 25 45 25 25.
1: Сейчас мы узнаем, просто это или нет.

0: от доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
1: Первая цифра.
2: Итак, первая цифра. Сегодня Международный день суши отмечается. Какой ингредиент является обязательным для классических суши? Под номером один сегодня...
3: Да, под номером один сегодня... Складной суп. Извини, пожалуйста. Под номером один авокадо. Номер два – рис. И третье – это сливочный сыр.
1: Вторая цифра.
2: Продолжаем про Международный день суши. Какую рыбу чаще всего используют для приготовления популярных роллов под названием Филадельфия? Единица.
3: Тунец.
2: Двойка.
3: Лосось.
2: И тройка.
3: Угорь.
1: Третья цифра.
2: Далее идем про Международный день пикника, который тоже сегодня, 18 июня, отмечается. Какой известный предмет для пикника впервые запатентовали специально для отдыха на природе? Единица.
3: Складной стул.
2: Двойка.
3: Корзину для пикника.
2: И тройка.
3: Термос.
1: Последняя цифра.
2: 18 июня 1942 год появился на свет в эту дату Пол Маккартни. Участником какой легендарной группы является Пол Маккартни? Единица.
3: Queen.
2: Двойка.
3: Beatles.
2: И тройка.
3: Абба.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 20.

0: А так в том-то и дело, что все хотят поучаствовать. Именно поэтому мы вам даем еще минуты 3-4, а может быть и все 5. Это уж как дело пойдет. Гриш поинтересовался. Ну как там, много ответов? А тебя больше какие интересуют? Вообще в целом или правильные, не очень точные?
1: Нет, я хотел от себя добавить, кстати, один дополнительный вопрос. Кто такой Пол Маккартни? Вот.
0: Да. А дополнительный приз от тебя тоже будет?
1: Да.
0: Узнаем все, как дело обстоит на самом деле, через небольшое время. А пока все еще принимаем ваши цифровые комбинации. Это код доступа и номер студии 2545-2525.
2: У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето.

0: Вадим пишет, а внучка, ей 15 лет, она поинтересовалась, а кто такой Маккартни? Неужели мы перешли в категорию людей, которые видели динозавров? Вот вам и действительно актуальность этого дополнительного вопроса от Гриши. Ну а прямо сейчас готовы, разложите все по полочкам. Итак, первый вопрос, он был связан с Международным днем суши. Какой ингредиент является обязательным для классических суши? И это, кто бы мог подумать?
1: Да, это неожиданно, честно говоря, рис.
0: Рис, само слово суши, первоначально относится именно к особым образом приготовленному рису. Не просто так взять и отварить, а там надо по-особенному это сделать. Рыба, морепродукты и другие ингредиенты могут различаться, но рис остается основой этого вкусного, замечательного блюда.
1: А ты знаешь, как они суши называют? Суси.
0: Суси? Это да. Так правильно должно?
1: Да, вот японцы так, суси.
0: Суси? Угу. Хорошо. Второй вопрос. Какую рыбу чаще всего используют для приготовления популярных роллов под названием «Филадельфия»?
1: Вообще-то удивлен. Я думал, что тунец. Оказался лосось.
0: А это лосось, а это, например, у многих Филадельфия является самым популярным и очень любимым видом роллов. Именно нежные ломтики лосося традиционно обворачивают вокруг ролла Филадельфия, конечно, по совместительству, сочетая их со сливочным сыром и огурцом или авокадо. Итак, лосось – это двоечка. В первом вопросе про ингредиент, главную составляющую – это был рис, и тоже двойка. Третий.
1: Ну, это самый сложный оказался вопрос. Но для меня, правда, вот Международный день пикника сегодня, да, и известный предмет для этого времяпровождения были варианты складной стул, корзина для пикника и термос. Для меня был складной стул, сразу могу сказать.
0: А для большинства радиослушателей корзина для пикника, и именно поэтому, так немного забегая вперед, та комбинация, которая сегодня разорвала WhatsApp, наша студийная, это 2222. Ну, красивая комбинация, но не точная. Это термос, который был изобретен именно для того, чтобы сохранять нужную температуру жидкости, да и всего чего прочего, в том числе тоже можно попробовать. Ну, друзья, тут троечка, это термос.
1: Или неожиданно, термос. Неожиданно сразу могу сказать. Четвертый вопрос у нас был, значит, так, участником какой легендарной группы являлся Пол Маккартни. Да, дополнительно был, кто такой Пол Маккартни. Кстати, многие вот задавались, а кто, правда, такой Пол Маккартни. Итак, варианты были. Первый Queen, второй Beatles, третий Абба.
0: Угу. Ну? И по факту мы получаем, я предполагаю, что это Beatles.
1: Сейчас посмотрим, проверим, что нам Google подсказывает. Да, ты угадала.
0: 18 июня 1942 года. Именно в этот год появился на свет Пол Маккартни. Конечно, Beatles, это тоже двойка. Один из основателей группы, которая по факту считается одной из самых влиятельных групп в истории музыки. И по факту получается, что действительно легендарная личность Пол Маккартни.
1: Так, и так у нас весь набор.
0: Наш набор и доступ к сейфу 2-2-3-2. Именно эта комбинация, которая сегодня правильная. И из всех правильных вами же присланных ответов мы через минут 5-7 выберем победителя, кого отправляем в кино. Что еще хотелось сказать? Ты же тоже знаешь, в курсе, что у нас недавно гостил Ричард Гир. Ой, шуму тут навел, а как всем понравилось.
1: Ну, не всем, а женщинам. Нет, так и там всем. Да, женщины просто тут, да.
0: В процессе перевода его интервью, которое он давал в латышской студии, там по-разному. Там что-то в оригинале пустили, что-то перевели, но хотелось бы, чтобы также и радиослушатели СВХ Плюс тоже послушали. Действительно, это очень глубокое интервью. Это будет, я надеюсь, после праздников Лика в эфир выйдет.
1: Нет, я надеюсь, что ты его переведешь наоборот.
2: Все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла. Куда бы ты ни шел. СВХ+.

0: ему что-то сказать. Вы знаете, надо подводить итоги этому конкурсу, сказать, Диана сказала, он такой, он так пользуется успехом, вы знаете, даже до 100 не дотянули, 96 слушателей только. Это много или мало? Я считаю, это мало.
1: Угу.
0: Что это очень мало.
1: Должно быть. Арман просто прислал сообщение, что он может ошибаться. На латышском тут прислано. Ман штит, ка яутаем ам пар роли, и мне только минает тиши Филадельфии с роли. Ну, было, Арман. Там, поскольку было два вопроса, которые связаны с суши, может быть, вы как-то обратили внимание и прослушали, но именно Филадельфия, она была упомянута. Подтверждаешь, Гриш?
0: Ну да, но американцы, они попроще, знаешь, они так, как японцы, там, за тунцом бы не гонялись бы, особенно голубым, да. Ну что, лосось тоже хорошо, кстати.
1: Какое предложение, как сегодня определим победителя? Хоть до 100 и не дотянули, сколько там, 96, а может быть и с хвостиком. Хотелось бы все-таки кого-то сегодня порадовать таким приятным бонусом четверга и двумя пригласительными в кино «Аполло» на открытую дату. То есть сами выбираете и день, и сеансы, и фильм, и еще у вас есть возможность самим сходить и все это посмотреть.
0: Ну, поскольку правильно ответила довольно-таки мало, сколько там было правильных ответов?
1: Около 30.
0: Да. Давай так, сейчас, секундочку. На 4 умножить по Пол Маккартни на половина, на 2, 4. Так, я думаю, 8.
1: Отлично. Я пошла считать. Ну, а мы в глобальном плане уходим на коммерческую информацию. Затем потанцуем 10 часов 41 минута, когда еще, если не сейчас.
2: Дождались лета. Дождемся и солнца.
3: Июнь
2: на плюсе.
4: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
5: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
6: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
5: Lidl стоит того.
7: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
8: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
9: Отличное предложение для вашего дома и сада в магазинах «Юск». Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, шторах, предметах интерьера, подушках и матрасах. Покупай также на «Юск.ЛВ».

0: теперь уже официально в 10:48. А Ингу поздравляем. Инга, вы сегодня у нас становитесь победителем. Код доступа в кино отправляем. Но, может быть, не в эти солнечные дни, а чуть попозже. Там ведь дождь вновь будет, вернется. А пока погода хорошая, наслаждаемся природой, свежим воздухом. В кино можно сходить и когда дождь на улице и такая ненастная у нас природа, погода.
1: А пока, да, изучайте, какие фильмы идут в Аполло, да, поскольку нужно выбрать.
0: А праздник Лига тоже приближается, и почти мы тут без пяти минут
1: в Лига.
0: Выходных находимся, хоть и четверг, но у меня есть подозрение. Это я сужу по нашим коллегам. Там тоже уже, знаете, такое несерьезное отношение. Ну, не то чтобы к работе, нет, к работе всегда серьезно. А между собой и разные шутки, и подготовление к завтрашнему праздничному столу, который будет. Яниса нету, но мы-то отметим.
1: Но праздник-то остался.
0: Да,
1: да, кстати, завтра готовьтесь. Вопросы в коде доступа будут касаться Лигу.
0: Ага, то есть намекаешь, что поискать, что почитать?
1: Конечно. После этого термса я могу сказать, что я просто поражен, что можно придумать в этих вопросах и найти ответы. Но это не я, это Диана находила, догадалась.
0: Сегодня я, ну а завтра посмотрим.
1: Да, завтра посмотрим, да. Ну что, давайте будем подводить итоги. Победитель у нас есть. У нас есть Полина Кузьмина, которая появится в студии.
0: Но мы еще не уходим.
1: Ну да, да, но надо готовиться, ну конечно, да.
0: Ну Полину ждем.

0: стороны призыв проводить солнечное, приятное летнее время, по большей мере, время на улице. И это действительно правда. И тем более, если мы еще, хоть и на какое-то очень непродолжительное, но все же время можем отказаться от гаджетов, от интернета. А именно об этом нам с вами Мумий-тролль напомнит через 2 минуты.
1: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Вот действительно, не надо с нами ни того, ни вот это. И пусть лето будет наполнено положительными эмоциями, много путешествий, много вкусной еды. Да-да-да. Например, для меня это очень важно. Просто ем я очень редко. Ну, не получается. Работаю все время. А другие отдыхают, но это тоже правильно.
1: Да, мы тоже пойдем отдыхать, конечно.
0: Кто это мы? Вы, может быть, и пойдете.
1: Я со сыром.
0: А кто за вином? Полин Кузьмину встречайте сразу после 11. До этого еще и о погоде узнаем в 11 часов актуальные новости. Хорошего всем дня. Это четверг, 18 июня.
1: Ну, да, и Полина Сауна хотела сказать, да.
0: Можешь так говорить, это не важно. Друзья, благодарны всем. Спасибо, хорошего продолжения. Пока, до встречи!

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Радио СВХ плюс.
2: Новости о погоде на радио СВХ плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди, ветер умеренный, западный. Днем по стране плюс 19, плюс 24 градуса. У моря на несколько градусов меньше. В Лепе и Венспилсе сегодня до плюс 15. В Даугавпилсе Резекне 21-22 градуса. В Риге плюс 22-24.
2: Новости о погоде на радио СВХ плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
4: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Радио СВХ плюс.

0: 11 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Вчера в Земгале разбился насмерть мотоциклист, сегодня утром в Марупе поезд сбил человека. В преддверии Лиги Янного дня латвийские оперативные службы, в том числе полиция, напоминают о мерах безопасности и здравом смысле. Полиция будет работать в усиленном режиме с 19 по 25 июня. Будут проверки на дорогах. Конституционный суд Латвии признал законным временное снижение взносов во второй пенсионный уровень.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 119 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 5 человек. Один человек погиб, это произошло в Земгале, там разбился мотоциклист. За минувшие сутки полиция задержала 6 нетрезвых водителей, у 4 из них было больше 1,5 промилле, значит, 4 уголовных процесса. За различные нарушения ПДД полицейские оформили 516 административных протоколов, из которых 177 за превышение скорости и 6 за агрессивное вождение. Сегодня, незадолго до 8 утра, в Марупе поезд сбил человека. Это произошло на улице Вентас. Человек погиб на месте. Компания Vivi, бывшая пассажиру Вилсенс, сообщила, что из-за этого ЧП на линии Рига-Елгова поезда идут с задержками, часть рейсов отменена. В преддверии Лиги Янного дня латвийские оперативные службы напомнили о мерах безопасности и здравом смысле при праздновании. Потому что именно в эти праздники каждый год происходят тяжелые аварии, пожары, несчастные случаи и другие травмы. Государственная полиция на предстоящих длинных выходных, а на самом деле еще дольше, с 19 по 25 июня будет работать в усиленном режиме, обещает массовые проверки на дорогах. Пожарные спасатели и медики напоминают, что большинство трагедий в эти дни так или иначе связаны с употреблением алкоголя. Людей призывают не пускать нетрезвых за руль, не позволять выпившим купаться. А еще советуют заранее установить на мобильные телефоны приложение 112, чтобы в случае чего службы могли быстрее найти пострадавшего. В прошлом году на выходных по случаю Лига были задержаны 35 нетрезвых водителей. В авариях погибли 2 человека. Конституционный суд Латвии признал законным временное снижение взносов во второй пенсионный уровень с 6 до 5%. Суд решил, что эта мера, введенная политиками на 4 года, отвечает основному закону страны Сатверсме, потому что она необходима для компенсации выпадающих доходов государственного бюджета после изменений в налогах на рабочую силу. Освобожденный 1% пункт направили в первый пенсионный уровень, то есть специальный пенсионный бюджет. Суд отдельно подчеркнул, сама структура пенсионной системы не меняется, порядок расчета пенсии не пересматривается, и право на получение пенсии сохраняется в полном объеме. Сегодня стало ясно, во сколько обошлась Латвии смена правительства Эвики Силини из партии Jaunvienotība на правительство Андриса Кулбергса из Apvienotais Saraksts. По расчетам государственной канцелярии, на выходные пособия и компенсации за неиспользованный отпуск уволенным сотрудникам, включая министров, потребуется больше 500 000 евро. Точная сумма – 509 405 евро. Эти деньги выделят из программы госбюджета на непредвиденные случаи. Больше всего из этой суммы – 208 тысяч евро – пойдет самой государственной канцелярии, которая распоряжается финансами всего правительства. Остальные средства распределят между 7 министерствами. Это Министерство обороны, сообщения, юстиции, культуры, образования и науки, климата и энергетики и Министерство смарт-управления и регионального развития. Все эти ведомства получат на компенсации и выходные пособия от 30 до 53 тысяч евро. Сегодня Сейм проводит последнее заседание весенней сессии. По традиции с обращением к депутатам выступит президент. Ранее Эдгар Ринкевич уже заявил, что ждет от парламента конструктивной работы и способности удержать стабильное и дееспособное правительство с тем, чтобы в предвыборный период не остановилось решение важных вопросов, прежде всего и в том числе в сфере безопасности и обороны. На сегодняшнем заседании депутаты планируют принять и поправки к нескольким законам в окончательном чтении, от срочных изменений в регулировании ветряных парков до нового порядка назначения директора госканцелярии. Предполагается, что в отдельных случаях кандидата будут подбирать без открытого конкурса. США и Иран накануне дистанционно подписали меморандум о прекращении войны на Ближнем Востоке, хотя официальная церемония подписания планировалась завтра, в пятницу, в Швейцарии. Подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Документ таким образом вступил в силу. Этот меморандум вводит 60-дневное прекращение огня и открывает для судоходства Ормузский пролив. Сообщается, что Иран сможет возобновить продажу нефти и получить доступ к крупному инвестиционному фонду для восстановления страны. Со своей стороны, Тегеран обязуется отказаться от разработки ядерного оружия, а также обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив. Очная церемония подписания документов планировалась завтра, 19 июня, в Швейцарии, однако стороны решили не затягивать процесс и подписали договор заранее. При этом встреча вице-президента США Джей Ди Венса и спикера иранского парламента Мохаммеда Багера Галибафа в Женеве по-прежнему готовится. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: Настроение. Ну что, добрались мы с вами уже до четверга, 18 июня, и я здесь вся такая веселая, заряженная, потому что осталось поработать немного, не потому что я не люблю работать, но я очень люблю в том числе отдыхать. И дальше у нас 5 дней подряд выходных, лыго. Посмотрите, как солнышко светит. Сегодня чудесный, удивительный летний день, и погода способствует нашему прекрасному настроению. Кстати, даже психологи говорят, что четверг – один из самых приятных дней недели. У нас уже там начало недели, ну, позади, а до выходных осталось совсем немножко. Поэтому сегодня тот самый день, когда можно позволить себе немного помечтать уже о предстоящем отдыхе. И приятно, что мы это будем делать вместе ближайшие 4 часа. Напомню, телефон для обратной связи 25-45-25-25. Запланированные конкурсы, запланированное общение с вами, дорогие слушатели. Ну и просто сразу хочу поблагодарить тех, кто уже прислал свои теплые послания и красивые открытки.
1: СВХ+.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2,39 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1,09 eiro. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1,59 eiro. Rimi – gudra izvēle.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
5: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой...

фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. СВХ плюс.

0: Ну что, лето нас вновь начинает радовать по-настоящему. Сегодня в Латвии ожидается довольно комфортная погода. Существенных осадков синоптики нам не прогнозируют, лишь местами. Возможен небольшой дождь в Риге, переменная облачность до плюс 22-23 градусов. Это так называемая температура комфорта. Прекрасный повод выбраться на прогулку, может быть, даже посреди трудового дня подышать свежим воздухом или вот... Вот, знаете, что можно сделать? Посидеть, попить кофе. Ну, пока что кофе, вечером что-нибудь покрепче, может быть, на террасе. Сейчас же уже вот открылись много где, да практически везде летние террасы. И сегодня погода способствует где-нибудь отобедать не в помещении. На западе страны, правда, немного попрохладнее. Там до плюс 16-18. Кто нас слушает в Западной Латвии? Здравствуйте! Но вот еще один важный момент. Дорогие слушатели, на которые стоит обратить внимание, в ближайшие дни солнышко-то будет активнее. Специалисты предупреждают, что над Латвией немного уменьшится количество озона в атмосфере, а значит, ультрафиолетовое излучение будет сильнее обычного. В солнечную погоду индекс ультрафиолета может подняться до 6 уровня. Что это означает? Это означает, что если вы собираетесь загорать, отдыхать у воды или просто долго находиться на улице, пожалуйста, не забывайте про солнцезащитный крем, головной убор и пейте воду, пожалуйста. Лето мы, конечно, очень долго ждали, поэтому хочется им наслаждаться, а не так, чтобы хоп, и сразу получить какой-нибудь, не дай бог, солнечный удар или обгореть. Радуемся теплу, ловим хорошее настроение. Я ловлю ваши классные смски. Огромное спасибо Кириллу, который прислал мне букет ромашек, пусть и виртуальных, но очень приятно. И также Оскар пишет: «Привет, Полина, и здесь много розочек». Спасибо.
1: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
2: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

музыку слушаешь ты. Скажи, бай, бай, бай. На радио, которое

0: сейчас как раз ведь пора выпускных. Согласитесь, в эти дни гораздо красивее на улице. Столько нарядных, счастливых, улыбающихся молодых людей. Преподавателей, конечно, их родителей. Девушки в таких красивых платьях. Юноши в строгих костюмах. Цветы, фотографии на память. И, безусловно, особая атмосфера праздника. Вот вчера как раз мимо Латвийского университета одного из факультетов проходило, там было огромное количество счастливых, улыбающихся, действительно мега красивых молодых людей. Для выпускников, конечно, это один из самых важных дней в жизни, поэтому я вас поздравляю от души. Впереди целая взрослая жизнь, новые возможности и большие мечты. И если сегодня, например, тоже встретите на улице шумную компанию выпускников, я думаю, что стоит обязательно улыбнуться, поздравить и, может быть, вот так вот совершить небольшой экскурс в прошлое, вспомнить, каково это было тогда, когда выпускались из школы, из университета или, например, из училища. Вот прямо сейчас Марина написала: «Привет, отличного дня, а меня сын порадовал, сдал практику сварщика на 9». Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Кирюша молодец. Ну вот Кирюша. И всем тем, кто сейчас дает практику, получает дипломы, вот эти вот аплодисменты и, конечно же, еще громче родителям, которые тоже могут уже, наконец, выдохнуть. Безусловно, мы очень переживаем за наших детей и хотим, чтобы у них все сложилось. И часто иногда случается, ведь, ну, не хотят учиться. Это нормально, мы сами, может быть, тоже не хотели когда-то. Но сейчас понимаем, что это необходимо. И вот эта вот вечная борьба со своим любимым сыном или с дочерью, что, мол, нет, давай, доучись, человеком станешь. Она, конечно же, присутствует и даже иногда ругаем, ну, понятно. Только лишь любя, исключительно потому, что обеспокоены их будущим. Всем счастья, всем всего самого наилучшего. Ну, а мы давайте продолжим слушать музыку. И раз уж я тут совершила некий экскурс в свое прошлое, то следующая композиция про кассеты, наверное, отобразит те самые мои лихие 90-е.
1: СВХ+.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
4: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Аудиосистема Fiodio 99 евро. Гриль 19,99. Туристический стул Outliner всего 2,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
5: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
6: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
7: В доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в доме мебели Дзелзова 72. M&M Mebeles LV.
0: Ко Яньос!
1: Яньос, Яньос!

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: 11:44. Вчера мы вовсю говорили о Лионеле Месси, о том, что он оформил на чемпионате мира хэт-трик. Большой молодец. Ну а сегодня я смотрю, что на лентах новостей вовсю красуется Криштиану Роналдо, который дебютировал тоже на чемпионате мира. И многие сегодняшние футболисты еще даже в школу не ходили, вернее, когда он дебютировал. Потому что на самом деле Роналдо уже в шестой раз принимает участие на чемпионате мира. Легендарный португалец, можно сказать, вписал в историю футбола еще одно свое достижение. Кстати, сделал это Роналдо в возрасте 41 год и 132 дня. И вообще кажется невероятным, но его карьера действительно на высшем уровне продолжается уже более двух десятилетий. Конечно, еще один легендарный футболист, которого знают и даже женщины, более того, следят за его не только профессиональными успехами, но и за личной жизнью. Помните, раньше Криштиану был такой маленький, худенький, скромненький парнишка из Португалии, но с огромной большой мечтой. И сегодня же его имя знают абсолютно все, даже те, кто футболом не интересуется. За плечами сотни голов, десятки трофеев, рекорды. Ну вот, и теперь шестой чемпионат. Ура! А вот такие вот истории футбольные приятно зачитывать в эфире, но, безусловно, еще раз повторюсь, я, конечно, не футбольный эксперт. Я могу лишь только восхищаться красивыми футболистами, болельщицами и супер-гипер-результативными встречами, когда много голов. А эксперт у нас это Анатолий Крейпанс. И напомню, что в эфире, в прямом эфире радиостанции СВХ Плюс по вторникам и пятницам, вот сколько будет проходить чемпионат мира, то есть по 19 июля у нас футбольная 10-минутка. Где-то в 11:30. Анатолий Крейпанс завтра придет сюда в студию и расскажет о самых важных событиях чемпионата. Результаты матчей, яркие моменты, турнирные интриги, какие-то прогнозы. Уже, можно сказать, есть динамика. Некоторые команды сыграли уже и по две игры. А предстоящих встречах мы поговорим. В общем, коротко, понятно и с настоящим футбольным азартом все, что нужно знать о чемпионате мира 2026 в одной футбольной 10-минутке на радио СВХ+. Не пропустите. Завтра в 11:30 Анатолий Крейпанс здесь в прямом эфире. Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: СВХ+.

отдыхать. Это из Лепы нам привет. Мы посылаем вам, пожалуйста, энергию солнечного дня в Лепаю. А сегодня, кстати, очень вкусный и замечательный праздник. Представляете, у клубнички тоже есть свой день. И 18 июня отмечается день клубники. Прекрасный повод для того, чтобы порадовать себя вкусной ягодой. Кстати, считается, что за сезон человеку желательно съедать около 10 килограммов клубники. Именно такую цифру называют специалисты, чтобы организм получил максимум пользы от витаминов и антиоксидантов. Так, я уже сколько съела? 300 грамм плюс 600, плюс, по-моему, еще там. В общем, надо еще обязательно себя порадовать. Кстати, ну, особо увлекаться клубникой тоже не стоит, если у вас вдруг какая-то аллергия. Но не будем о плохом, давайте лучше о хорошем. Самые вкусные многие называют не крупную такую тепличную клубнику, а небольшую садовую. Конечно, она самая сладкая, может быть, и визуально, ну, неказистая, кривоватая, но более полезная, более ароматная, более сладкая, как я сказала. Ну, а настоящие гурманы вообще уверены, вне конкуренции лесная земляника. Ягодки маленькие, собирать долго, зато такой аромат, что никакая другая ягода не сравнится. В общем, клубника – это еще и не только вкусно, но и полезно. В ней много витамина С, клетчатки, антиоксидантов. Говорят, всего одна порция клубники способна подарить витамина С даже больше, чем апельсин. Так что, уважаемые радиослушатели, если уже планируете отправиться на обеденный перерыв, вы знаете, какую ягоду обязательно сегодня надо включить в рацион. Всем крепкого здоровья, приятного аппетита. Впереди новости с Алексеем Новаком, и после них встречаемся.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами ожидаются кратковременные дожди, ветер умеренный, западный, днем по стране от 19 до 24 градусов, при этом у моря на несколько градусов меньше. В Лепе и Венспилсе сегодня до плюс 15, в Даугавпилсе Резекне 21-22 градуса, в Риге плюс 22-24.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12 в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Вчера в Латвии были зарегистрированы больше сотни ДТП. Травмы получили 5 человек, один человек погиб. Это произошло в Земгале, там насмерть разбился мотоциклист. Сегодня, незадолго до 8 утра, в Марупе пассажирский поезд насмерть сбил человека. Центральное управление статистики опубликовало новые демографические данные. С рождаемостью у Латвии по-прежнему плохо. Конституционный суд признал законным временное снижение взносов во второй пенсионный уровень с 6 до 5%.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 119 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 5 человек. Один человек погиб, это произошло в Земгале. Там насмерть разбился мотоциклист. Тело без признаков жизни и мотоцикл обнаружили в кювете в волости Маззалвес. Поцайскраукле, это недалеко от границы с Литвой. Вызов поступил вчера после 7 часов вечера, но когда именно произошла авария, неизвестно. Днем ранее, во вторник, государственная полиция Латвии со ссылкой на литовских коллег сообщала о пропавшем без вести мотоциклисте из Литвы. Еще в прошлую пятницу, 12 июня, он выехал из Игналинского района в направлении Юрмалы и пропал. За минувшие сутки в Латвии были задержаны 6 нетрезвых водителей. У 4 из них было больше 1,5 промилле, то есть, значит, это 4 уголовных процесса. За различные нарушения ПДД полицейские оформили 516 административных протоколов. Из них 177 за превышение скорости, 6 за агрессивное вождение. Сегодня, незадолго до 8 утра, в Марупе на улице Вентас пассажирский поезд сбил человека. В полиции сообщили, что человек погиб на месте. Компания Passenger Wheelchains, работающая под брендом Vivi, сообщила, что из-за этого ЧП на линии Рига-Елгова поезда идут с задержками, а часть рейсов отменена. В преддверии Лиги Яного дня латвийские оперативные службы, в том числе полиция, снова напомнили о мерах безопасности и здравом смысле, потому что именно в эти праздники каждый год происходят тяжелые аварии, пожары и другие несчастные случаи. Государственная полиция на предстоящих длинных выходных, а на самом деле еще дольше, с 19 по 25 июня будет работать в усиленном режиме. Обещает массовые проверки на дорогах, рейды, прежде всего облаву на нетрезвых за рулем. В свою очередь, пожарные спасатели и медики напоминают, что большинство трагедий в эти дни так или иначе связаны с употреблением алкоголя. Людей призывают не пускать пьяных за руль, не позволять выпившим купаться. А еще заранее установить, желательно заранее установить на мобильные телефоны приложение 112, чтобы в случае чего службы могли быстрее найти пострадавшего. Центральное управление статистики опубликовало новые демографические данные. С рождаемостью у Латвии по-прежнему плохо. Она неуклонно сокращается. За первые 4 месяца этого года, с января по апрель, было зарегистрировано 3642 новорожденных. То есть на 186 детей меньше, чем в январе-апреле 2025 года. Если пересчитать, это почти минус 5%. Судя по всему, за последние полгода Латвия потеряла еще примерно 5000 жителей. В конце прошлого года численность населения страны оценивалась в 1 840 000 человек. Сейчас, точнее, на начало мая, в 1 835 000. Таким образом, за последние 10 лет Латвия потеряла не меньше 150 тысяч жителей, а рождаемость за этот период просела почти вдвое, и это при неизменно высокой смертности. Каждый год умирает примерно по 25 тысяч человек, а рождается хорошо, если 12 тысяч в год. Конституционный суд Латвии признал законным временное снижение взносов во второй пенсионный уровень с 6 до 5%. Суд решил, что эта мера, введенная политиками на 4 года, соответствует основному закону страны, Сатверсме, потому что она необходима была для компенсации выпадающих доходов госбюджета после изменений в налогах на рабочую силу. Освобожденный 1-процентный пункт направлен в первый пенсионный уровень, то есть специальный пенсионный бюджет. Конституционный суд отдельно подчеркивает, сама структура пенсионной системы не поменялась, порядок расчета пенсий не пересматривается и право на получение пенсий сохраняется в полном объеме. Сегодня стало ясно, во сколько обошлась Латвии смена правительства Эвики Силини на правительство Андриса Кулбергса. По расчетам госканцелярии, на выходные пособия и компенсации за неиспользованный отпуск уволенным сотрудникам, включая министров, потребуется больше 500 000 евро, точнее 509 405 евро. Эти деньги пойдут из программы госбюджета на непредвиденные случаи. Больше всего из этой суммы, 208 тысяч евро, пойдет самой госканцелярии, которая распоряжается финансами всего правительства. Остальные средства распределят между 7 министерствами: Минобороны, Минсообщения, Минюст, Министерство культуры, образования, климата и энергетики, а также Министерство управления и смарт-управления и регионального развития. Все эти ведомства получат на компенсации и выходные пособия от 30 до почти 53 тысяч евро. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.
3: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ+.

0: Проверил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: 12 часов и 12 минут. Всем привет и классного настроения. Впереди у нас продолжительные выходные. И ясное дело, что когда мы гуляем, что-то отмечаем, у нас в руках не только шампур и шашлык, и, может быть, и бокал, или кружка с чем-нибудь пенным. А вот, увы, почти треть или 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя. Об этом свидетельствуют данные последнего исследования индекса ответственного вождения. Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Вот, хотя общий показатель за год практически не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Это очень плохо. Вот Алексей Новак в новостях рассказывал о том, что будут рейды, и полиция будет в усиленном режиме в эти длинные выходные следить и проверять водителей как раз-таки на тему того, выпил или нет, и допустим ли вот этот вот уровень промилле. И также напомнил Алексей, вот в новостях я, признаться, не слышала, что есть даже приложение 112, и вот медики в том числе, и пожарные, и полиция призывают людей установить это приложение себе на телефон. Номер 112 в Латвии и по всей Европе, по этому номеру можно вызвать сразу все экстренные службы, как мы знаем. И вот у 112 есть специальное приложение. Я тут посмотрела, да, действительно, 112 Латвия, так называется. Можете поискать, ну, если у вас iPhone или на Android, все это работает. Его можно бесплатно установить на свой мобильный телефон, и это приложение делает вызов помощи еще проще и быстрее. Особенно, например, если вдруг что-то стряслось, и вы не можете говорить. Через приложение можно отправить сигнал тревоги, даже если вы не можете говорить по телефону, а также автоматически передается ваше местоположение. Это особенно важно в том числе в лесу, на трассе или в любой ситуации, когда сложно объяснить, где вы находитесь. Кроме того, приложение присылает предупреждение о возможных опасностях, например, сильном ветре, наводнении или других чрезвычайных ситуациях. И там же есть советы, как правильно действовать в экстренных случаях. Так что устанавливайте 112 Латвия.
3: СВХ Плюс.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Всем привет, кто к нам присоединился. 12:23. Но я, как такая ярая собачница, не могла обойти эту новость стороной. Надеюсь, вам тоже она покажется интересной. Представляете, оказывается, собаки тоже бывают правшами и левшами. Это не шутка, а вывод международной команды ученых, которая решила выяснить, есть ли у наших четвероногих друзей любимая лапа. В исследовании участвовали почти 50 собак разных пород и размеров. И им предлагали выполнять самые разные задания. Доставать вкусняшки и игрушки, вытаскивать разные лакомства из-под мебели, спускаться по лестнице и даже сходить с небольшой возвышенности. Имеется в виду сходить не отметиться, особенно мальчикам, а вниз спуститься. Вот, наверное, такое слово лучше я употреблю. Ученые внимательно наблюдали, какую лапу питомцы используют чаще. И результаты оказались очень интересными. Около 80% собак имеют явное предпочтение одной лапы. То есть большинство из них либо правши, либо левши. И только каждая пятая собака одинаково активно пользуется обеими лапами. Как это на слово? Как оно? Амбидекстер, да? Как человек, который может двумя руками. По-моему, да. Но самое любопытное даже не это. Исследователи считают, что любимая лапа может многое рассказать о характере животного. Собаки с ярко выраженным предпочтением обычно более спокойные, уверенные в себе и лучше справляются со стрессом. А вот питомцы, которые постоянно меняют лапы, чаще бывают тревожными и пугливыми. Кроме того, среди кобелей левши встречаются чаще, чем среди самок. Сейчас ученые хотят проверить еще одну необычную теорию. Возможно, между ведущей рукой хозяина и любимой лапой собаки существует связь.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.

0: Латвийские леса. Актуальную информацию представляет Latvijas Valsts Meži.
1: Компания Latvijas Valsts Meži сообщает, что ее команда Южно-Латгальского региона получила премию «Зеленое совершенство» в номинации «За сотрудничество». Награду вручила Государственная служба окружающей среды на торжественной церемонии, приуроченной ко Всемирному дню окружающей среды. Службе подчеркивают, что команда Latvijas Valsts Meži – это надежный партнер, который активно работает и с самой службой, и с самоуправлениями. Участвует в планировании лесного хозяйства и подготовки стратегических документов, а также помогает вовремя предотвращать нарушения, в том числе с помощью мобильного приложения Vides SOS. Премия «Зеленое совершенство» в сфере охраны окружающей среды вручают с 2015 года. Ее отмечают предприятия и партнеров, которые вносят вклад в качество окружающей среды и устойчивое развитие Латвии.
0: Латвийские леса. Актуальную информацию представляет Latvijas Valsts Meži.
2: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Недавно мы как раз поднимали тему того, что, увы, многие автоводители позволяют себе садиться за руль даже после того, как подняли бокал с каким-то увеселительным напитком. Пожалуйста, не надо это делать. Более того, заботьтесь не только о своей безопасности, но и о безопасности окружающих. И еще раз хочу обратить ваше внимание, что полиция будет устраивать рейды, в том числе как раз-таки просить вас дышать в трубку для того, чтобы вы были трезвыми за руль. А если уж захотелось выпить, наверное, захочется, как это, элигуа без пенного напитка, то машину оставьте, пожалуйста, дома. И если вы будете отмечать лигуа в Риге, то в Риге на праздник Лиго и Яна в день общественный транспорт будет бесплатным для всех горожан и гостей столицы. Такое решение приняло муниципальное предприятие Рига Сатексма. Итак, с 22 по 24 июня автобусы, трамваи, троллейбусы, троллейбусы перейдут на расписание выходного дня. График изменится, зато в перенесенную рабочую субботу 27 июня транспорт вернется к режиму будней. Сами праздничные дни 23 и 24 июня порадуют пассажиров возможностью не платить за проезд. Это касается всех городских маршрутов. 23 и 24 июня абсолютно бесплатно. В самую главную праздничную ночь на линии выйдет дополнительный транспорт. Транспортники ожидают большой наплыв людей. Усиленные рейсы запустят туда, где развернутся массовые гуляния. Это к Зеленому театру в Межапарке, а также в парке Гризенкаунс и Дзегушкалц. Да. Центры обслуживания клиентов эти дни закроются или там изменят часы работы. Особый порядок вводится и для муниципальных парковок. Все детали по графикам движения и работе парковочных зон предприятие обещает оперативно выложить на своих официальных ресурсах. Так что следите. В общем, еще раз обращаю ваше внимание. Выпил, за руль нельзя. Отмечаешь в Риге, надо куда-то отправиться. Не хочешь тратиться на такси? Пожалуйста, в праздничные дни 23 и 24 июня общественный рижский городской транспорт бесплатно.
0: СВХ Плюс.

0: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti siers prezident Prīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu. Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогают и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Bagātī vkus, dostupnē cenā. Stričājāt Ivanov dēļ vmēstē s Lidl.
5: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
4: Lidl стоит того.
6: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
8: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Цинтери.
9: Если чё, я пах.
8: Билеты в кассах Билеши Сервис.
10: СВХ+.

0: солнышко, солнышко светит сейчас в регионе Удина. Это нам прислал фотографию Алексей из Италии. Бонджорно, Алексей, грация вам, мульто бене. Картинка у вас из Италии. Слушает радиостанцию Суха Плюс. Алексей сейчас в пути, здесь красота неописуема. Вау, очень-очень красиво, очень красиво, когда я говорю по-итальянски, почему мне хочется говорить вот так вот, играючи. Принесите мне что-нибудь вкусное, пиццу, спагетти, кампари. Так, в общем, кстати, насчет Италии, там же классные, потрясающие курорты, все мы это знаем. И вот Европейское агентство по окружающей среде опубликовало свежий отчет о качестве воды для купания в странах Европейского Союза по итогам сезона прошлого года. В анализ вошли более 22 тысяч пляжей и внутренних водоемов в странах ЕС, а также в Албании и Швейцарии. Результаты в целом можно назвать очень позитивными. 85% всех проверенных мест получили высшую оценку «отлично». Еще 96% соответствуют минимальным требованиям безопасности, и только около 1,5% водоемов были признаны имеющими плохое качество воды. Эксперты отмечают, морская вода в среднем чище, чем вода во внутренних водоемах, 88% против 78%. Основной контроль ведется за бактериями, которые могут представлять риск для здоровья купающихся. Лидерами рейтинга стали Кипр и Греция. На Кипре все пляжи получили высший балл 100%, а в Греции более 97%. И ни один из более чем 1700 объектов в Греции не был признан плохим. Высокие результаты также показали Болгария и Австрия. Что касается Латвии, все прибрежные места для купания соответствуют как минимум достаточному уровню качества. А доля водоемов с оценкой «отлично» составляет около 85%. Это уровень близкий к среднеевропейскому. Так что поздравляю. Можно купаться, можно наслаждаться летом. Ура!
1: Лето.
2: Лето,
1: которое можно слушать.
3: Лето.

0: лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: Стопроцентные хиты.

радио, которое рядом. Дайте сигнал. СВХ+.

0: СВХ Плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер умеренный, западный, температура воздуха от плюс 19 до 24, у моря прохладнее, в Лепе и Вентспилсе до 16, в Даугавпилсе и Резекне 21-22, в Риге 22-24 и вечером возможен небольшой дождь.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
4: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
3: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
4: Depo ir arī pārtika?
3: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Перенос 1% пенсионных накоплений со второго на первый уровень соответствует Конституции. Финляндия согласилась на размещение на своей территории ядерного оружия. Медики советуют скачать на телефон аппликацию 112 ЛВ. В Риге час дня. Новости на СВХ Плюс до 6 вечера. В студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Конституционный суд постановил, что снижение ставки взносов во второй пенсионный уровень с 6 до 5% и перенос 1% накоплений на первый пенсионный уровень соответствует Конституции. Суд пришел к выводу, что эта норма направлена на защиту прав человека и на обеспечение благосостояния всего общества, сочетая интересы нынешних и будущих пенсионеров. Дело было рассмотрено по заявлению 21 депутата Сейма. Они посчитали, что эта норма нарушает права на социальное обеспечение, принцип социального ответственного государства и принцип защиты законных ожиданий. За первые 4 месяца этого года в Латвии появились на свет 3642 ребенка, что почти на 5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, свидетельствуют данные Центрального управления статистики. Мальчиков родилось больше, чем девочек. На 1 мая этого года численность населения Латвии составляла 1 миллион 835 тысяч человек. После образования очередей машин скорой помощи у приемного отделения больницы Страдыня Министерства здравоохранения, служба неотложной медицинской помощи и представители больниц договорились о мерах по улучшению организации потока пациентов и снижению нагрузки на больницы. Будет увеличено количество терапевтических коек в больницах Риги и регионов и пересмотрена система распределения пациентов между медицинскими учреждениями. Активнее будут применяться услуги дежурных врачей. Также врачи принимают пациентов, вне рабочего времени семейных врачей и доступны всем жителям, независимо от того, к какому семейному врачу они приписаны. Смена правительства обойдется в 500 000 евро. На такую сумму будут выплачены выходные пособия и компенсации. Деньги будут выделены из бюджетной программы средства на непредвиденные расходы. Компенсации за дни отпуска будут выплачены членам кабинета министров, сотрудникам бюро премьер-министра и консультантам министров, а также парламентским секретарям министерств. Парламент Финляндии поддержал отмену полного запрета на ядерное оружие, чтобы после вступления страны в НАТО в 2023 году привести свою позицию в соответствие с политикой сдерживания Альянса. Законопроект предусматривает возможность ввоза, перемещения или размещения ядерного оружия на территории Финляндии, если это необходимо для обороны страны. Полиция, пожарные и медики накануне праздников напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности, чтобы праздник не стал трагедией. Перво-наперво не садитесь за руль нетрезвыми, соблюдайте меры безопасности на воде. В прошлом году на Лиго утонуло несколько человек, и все они были в состоянии алкогольного опьянения. Следует помнить о мерах пожарной безопасности при разведении костров. Медики призывают скачать приложение 112 ЛВ, так как оно помогает быстрее найти пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, поскольку указывает координаты, где находится человек, рассказала директор службы неотложной медицинской помощи Лена Ципуле. В праздничные дни круглосуточно будет работать консультативный телефон семейных врачей 66 01 60 01. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: делюсь с вами, дорогие радиослушатели, а вы делитесь со мной. Спасибо огромное. Четверг, 18 июня. Замечательный день. Мы постепенно приближаемся к долгожданным выходным. Рабочая неделя подходит к завершению. А давайте, самое время настроиться на такой же околопраздничный лад. И, конечно, хочу пожелать, чтобы вот этот день прошел легко, спокойно, без какой-то лишней суеты, чтобы все задачи у вас решались быстро, чтобы вы были в хорошем настроении. Кстати, насчет хорошего настроения, а тем более тех, кто любит такого артиста, как Гио Пика. В рамках этого часа у вас будет возможность попасть в финал. Финал состоится уже завтра, в пятницу. Что за финал? Финал, когда мы будем разыгрывать два пригласительных билета на концерт Гио Пики с симфоническим оркестром. Ну а сегодня, уже буквально через несколько минут, так 10, состоится конкурс под названием «Гио Био». Задам еще один вопрос из личной жизни, из биографии артиста Гио Пики. И предложу варианты ответов. Если вы правильно ответите, вы сможете претендовать как раз-таки на выход в финал. Но это немножко позже. А пока еще раз всем классного настроения. Спасибо, что вы на нашей оранжевой волне.
1: СВХ+.

0: Норма!
1: Слышишь комара?
2: Нет.
1: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Ну что, драйвовые мои, 13 часов и 20 минут. Всем классного настроения, как я и обещала. Прямо сейчас напоминаю, что Геопика 21 ноября в Xiaomi или Xiaomi, как хотите, так произносите, арене. Состоится там особенное выступление Геопика. Артист впервые представит свою программу в сопровождении симфонического оркестра. Это будет такой концерт в непривычном немного формате для поклонников артиста. Впрочем, когда Гео гостил здесь у нас на интервью, он сказал, что некоторые песни все же прозвучат в оригинальном исполнении, но тем не менее, даже при том, когда будут играть и струнные, и духовая секция, все это будет масштабно, интересно, а самое главное, сохранится интонация, атмосфера, за которую слушатели ценят Геопику. Да, концерт 21 ноября, и у вас есть возможность выиграть два билета. Как же проходит у нас розыгрыш? Розыгрыш очень легко проходит. Коротко о нашей игре. Каждый день в рамках конкурса «Гео-Био» я задаю вопросы из биографии Геопики с вариантами ответа. Задача вашей, уважаемые слушатели, выбрать правильный вариант и ответить в эфире по указанным каналам связи. Вернее, прислать свой ответ на номер 25452525. Сделать это можно как отправив на WhatsApp, так и на SMS-портал. Все, кто отвечает верно, они становятся кандидатами на финал. Будет 5 финалистов. Вот уже есть троица у меня. Павел, Алекс и Лейла. Кто же сегодня попадет в финал, мы узнаем уже совсем скоро. И, внимание, вопрос на сегодня. Где он? Вот. Сегодняшний вопрос о детстве Геопики. Многие знают его как музыканта, но в юности он не только посещал музыкальную школу и занимался вокалом. В его жизни был и серьезный спорт. Каким видом спорта занимался Геопика? Вариант 1 – боксом, вариант 2 – футболом, вариант 3 – спортивной борьбой, вариант 4 – плаванием. Присылайте свой ответ на номер 25452525 и скоро будем подводить итоги. Удачи вам!
0: СВХ Плюс.

0: РК Плюс, Полина Кузьмина. Обороты дня, СВХ
1: Плюс, твоя броня. 13 часов и 34 минуты. Знаете что, вот я сижу и просто кайфую от того, что столько замечательных, активных радиослушателей. Я ощущаю ваше присутствие около радиоприемника. И не только. Многие из вас захотели выиграть билеты на концерт Гио Пика. И это очень приятно. Напомню, что на этой неделе после 13 в нашем радиоэфире конкурс Гио Био. И каждый день мы выбираем финалиста. Дня и уже завтра, в пятницу, 19 июня, будет определен победитель, которому достанутся два билета на концерт Гио Пика с симфоническим оркестром. Огромное спасибо всем за участие в нашей игре и активность. Было очень много правильных ответов, были также и неправильные. Но я рада, что вы вместе с нами на одной волне. Итак, правило есть правило. А, кстати, давайте-ка я скажу верный ответ. Гио Пика, каким видом спорта занимался в юности и в детстве? Это вариант 3. Спортивная борьба. Аплодисменты абсолютно всем, кто прислал верные ответы. Большое вам спасибо. И давайте прямо сейчас рандомно, с закрытыми глазами, с закрытыми буквально глазами, я выберу того, кто станет у нас финалистом. И это Алексей. Это Алексей. Фамилия начинается на букву Ч. Алексей, вам аплодисменты еще раз. Вот вам аплодисменты. Параллельно я вам сейчас отправлю поцелуйчик. Вот. Получили? Получил, пишет мне. Ура! Алексей, ну что, я вас поздравляю. Вы у нас присоединяетесь к Павлу, к Алексу, к Лейле. И завтра определим еще одного финалиста. И уже среди вас пятерых разыграю два билета на Гио Пика. Следите за эфиром. Еще раз большое спасибо всем, кто сегодня принимал участие. Всем потрясающего дня!

0: отличная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
1: Lidl с четверга. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
0: Lidl стоит того.
2: Ваш ребенок увлекается музыкой?
3: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
2: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
3: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
2: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
3: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
4: Пусть лето зазвучит ярко.
2: Подробнее Gymnasriffs.lv.
5: Эрик? Отвези меня туда, где пахнет летом.
6: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas. Un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
10: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: 13:45. Ну, а прямо сейчас у нас информация для водителей. Дорогие наши, если сегодня вечером вы собираетесь в сторону моря через Кестер CM100, стоит заранее запастись терпением. Уже сегодня, 18 июня, на кольце у Кестер CM100 движение полностью перекроют почти на 40 минут. Случится это с 21 часа до 21:40. Ограничения, связанные с дорожными работами, на перекрестке будут укладывать новый слой асфальта, причем делать это будут одним заходом, поэтому объехать участок прямо через зону ремонта не получится. Исключение сделают только для оперативного транспорта. Водителям советуют заранее продумать маршрут. Из-за перекрытия время в пути может увеличиться как минимум на 40 минут, а то и больше. В качестве альтернативы можно ехать через Талсы и Венспилское шоссе или воспользоваться местными дорогами через Ридель. И еще информация для автоводителей. В связи со строительством транспортного путепровода на Кундзинсале с 27 по 29 июня на улице Твайка будут проводиться работы по укладке верхнего слоя асфальта, в ходе которых на нескольких участках будут введены ограничения движения и организованы объездные маршруты. Напомню, что дорожную информацию можете сообщать и вы. Вдруг вы стали свидетелем чего-то необычного. Мы были бы признательны, если бы вы проинформировали нас, а мы, соответственно, других автоводителей. Номер 25 45 25

0: Фестиваль Элвы. До встречи в Юрмале. Рандеву.
1: СВХ+.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью по восточным и центральным районам возможны дожди, ветер слабый, температура воздуха от плюс 13 до плюс 15. Завтра днем с прояснениями, местами по центральным и восточным районам небольшие дожди, температура воздуха от 16 до 24. В Лепе и Венспилсе солнечно до 20, в Резекне и Даугавпилсе без осадков и до 22. В Риге во второй половине дня возможен небольшой дождь и до плюс 23 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: перенос 1% пенсионных накоплений со второго на первый уровень соответствует Конституции. Нужно серьезно подготовиться к началу ремонта Вантового моста. Медики советуют скачать на телефон аппликацию 112 ЛВ. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Конституционный суд постановил, что снижение ставки взносов во второй пенсионный уровень с 6 до 5% и перенос 1% накоплений на первый пенсионный уровень соответствует Конституции. Суд пришел к выводу, что эта норма направлена на защиту прав человека и на обеспечение благосостояния всего общества, сочетая интересы нынешних и будущих пенсионеров. Дело было рассмотрено по заявлению 21 депутата Сейма. Они посчитали, что эта норма нарушает права на социальное обеспечение, принцип социально ответственного государства и принцип защиты законных ожиданий. За первые 4 месяца этого года в Латвии появились на свет 3642 ребенка, что почти на 5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, свидетельствуют данные Центрального управления статистики. Мальчиков родилось больше, чем девочек. На 1 мая этого года численность населения Латвии составляла 1 миллион 835 тысяч человек. После образования очередей машин скорой помощи у приемного отделения больницы Страдыня Министерства здравоохранения, служба неотложной медицинской помощи и представители больниц договорились о мерах по улучшению организации потока пациентов и снижению нагрузки на больницы. Будет увеличено количество терапевтических коек в больницах Риги и регионов и пересмотрена система распределения пациентов между медицинскими учреждениями. Активнее будут применяться услуги дежурных врачей. Такие врачи принимают пациентов вне рабочего времени семейных врачей и доступны всем жителям, независимо от того, к какому семейному врачу они приписаны. В Мару по сегодня утром пассажирский поезд сбил человека, сообщили в государственной полиции. Трагедия произошла около 8 утра на улице Вентас. Пострадавший скончался на месте происшествия. Полиция расследует обстоятельства происшествия. Ремонт Вантового моста нельзя пускать на самотек, поскольку с началом ремонта главного государственного моста город столкнется с кризисом. Председатель комитета по городскому развитию Рижской думы Эдгар Бергхолц намерен создать рабочую группу, которая рассмотрит конкретные сценарии проведения ремонта Вантового моста. По словам Бергхолца, в настоящее время остается много вопросов без ответов. И это беспокоит как жителей, так и предпринимателей. Необходим четкий план действий и прогнозы о том, как ремонтные работы повлияют на транспортные потоки, общественный транспорт, работу экстренных служб и бизнес. Ремонт моста планируется начать в этом году, но когда точно, пока неизвестно. Медики накануне праздников призывают скачать приложение 112, так как оно помогает быстрее найти пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, поскольку указывает координаты, где находится человек, рассказала директор службы неотложной медицинской помощи Лена Ципуле. В праздничные дни круглосуточно будет работать консультативный телефон семейных врачей 66 01 60 01. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.
3: Я держу пари.
1: ЖКХ+.
3: Я смотрю...

0: физической активности. Во время движения, вот когда мы танцуем, работает все тело, укрепляются мышцы, улучшается осанка, развивается гибкость и координация. Даже простые танцевальные движения, два притопа, три прихлопа, разгоняют кровь и тренируют сердце, как такая легкая кардионагрузка. Хотя, если вы будете более активно двигаться, то еще и больше калорий сможете сжечь. 4:11. У кого сидящая работа, мне кажется, да, нужно встать. Вот я сейчас встану и последующую композицию тоже потанцую с большим удовольствием. В нашем радиоэфире будет выступать Ваня Дорн. Вот под его бит Стыцамена. Вот, кстати, дорогие радиослушатели, время так быстро летит вперед. Я что-то думала, что еще 2 часа здесь буду находиться. Нет, ведь уже получается, да, точное время 4:11. До 15:00 мы с вами общаемся. А после 3 здесь в студии окажется Дим Харов и начнется программа «Хорошие новости». Напомню, что в рамках этого часа звучат не только замечательные, добрые, хорошие новости, но и ваши поздравления. А чтобы мы их зачитали, их нужно прислать на номер, какой правильно, 25-45-25-25.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.

0: Танцую.
1: Эх, и опять мы танцуем. 14 часов и 21 минута. Скроллила я тут ленты новостей, всякие рилсы, крутила, вертела. И вот мне попалось такое видео интересное. Ну, тут вроде бы птички поют, я вам хочу сказать. И такая обстановка спокойная в лесу. А на самом деле я смотрю видео лесничего, который снял уникальное медвежье семейство с четырьмя детенышами. Вон они, первый, второй, третий, четвертый побежали. Один из малышей встал, ну, на задние лапы. Ой, такой интересуется, кто это там. Хорошо, что лесничий вообще в машине в данный момент находится. Специалист приезжал с одного лесного участка на другой, и вот вдруг заметил вдалеке на дороге животных, пришлось снизить скорость. Зовут его Рудольф Рубазис. Видео это он снял 16 июня. Сначала он подумал, что наткнулся на стадо диких кабанов, однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это четыре медвежонка, которые просто решили размять ноги. Сама медведица держалась чуть подаль, ее заметили в глубине леса. Кстати, обычно у медведицы рождается от одного до трех медвежат. Чаще всего выводок состоит из двух детенышей. Появление четырех или пяти малышей – это большая редкость, которая говорит о хорошей кормовой базе и здоровье самки. Это отмечают специалисты. Так, сейчас напишу в гугле, что сделать, если встретил медведя и малышей. Так, если вдруг встретили медведицу с медвежатами, это самый опасный сценарий, который может с вами произойти в лесу. Тут главное правило не приближаться ни на шаг, пишут специалисты, потому что медведица почти всегда будет защищать потомство и может воспринимать человека как угрозу. Поэтому первое, остановитесь и не делайте резких движений. Второе, не бегите. Как тут не бежать? И третье, старайтесь не шуметь и не провоцировать. Не кричите, не размахивайте руками. Не, знаете, лучше вот видео посмотреть. Я не представляю. Я один раз встретила только дикое животное, там маленькая была еще, решила пойти, ну, в кустики. Мы гуляли там, грибы собирали. Ну, и понятно, для чего в кустики. Ну, и там смотрю, что-то такое громадное. Мне показалось вообще гигантское. Это был лось. Ну, не скажу, что потом произошло, конечно, в этих кустиках. Но, тем не менее, было мега страшно. А, ну и кабана как-то тоже подаль. Ну, иногда с собаками гуляю по лесу. И для меня, наверное, это самая страшная картина. Встретить дикое животное, разъяренное. И, ну, не знаю, что тогда делать. Все вот эти вот советы, по-моему, ну, будешь и кричать, и бежать, и махать руками. И, не дай бог, это к чему-то приведет. То, что мишки у нас живут, это прекрасно, но лучше вот на картинках и на видео. 4 часов и 24 минуты. Всем прекрасного дня и суперского лета!

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

часов и 31 минута. Стрижка каре. Ну, часто говорят, что женщина, особенно если у нее длинные, например, волосы, когда она решается вот на это кардинальное каре, то что-то в ее жизни явно произошло. Я надеюсь, девчонки, только к лучшему, если вы особенно решили немножко поменять свой имидж. Ну, а я сейчас опять сконцентрируюсь на лете и вот на каникулах, особенно вспоминаешь, когда ты был маленьким. Лето, это ж прекрасно, к бабушке, кто в деревню, кто в другой город, и вот этот вот вставать с утра от запаха блинов или сырников, или пирогов, бегать босиком по траве, ловить комаров, и вообще кайф, супер, замечательно, но кто-то вот так проводит лето, а кто-то, у кого-то лето совершенно другого,

0: масштабы, особенно если в твоих жилах льется голубая кровь. И вот пишут, что принц Гарри с Меган Маркл могут этим летом приехать, наконец, в Великобританию с детьми. Давненько они там не были. Для их детей, а зовут детей, напомню, Арчи и Лилибет, это вообще такая редкая история, как бы, и не просто взяли, заскочили там к дедушке, интересно, увидят ли они его или нет, а, безусловно, это целое событие, будет и охрана, будет и пресса, будут и разные там правила, а, в общем, контраст очевиден, одни едут к бабушке, где главное, чтобы вообще Wi-Fi ловил, да, а другие вот в королевскую семью, там и даже погулять-то спокойно, мячик погонять не получится, скорее всего. Выглядит больше на, похоже на официальное мероприятие. Не с грязными там коленками разбитыми ты там бегаешь и комаров и так далее, бабочек ловишь. А вот здесь весь такой расфуфыренный для того, чтобы сделать, запечатлеть все это, то, что угостил у дедушки, а дедушка не кто-нибудь, ого, король. Вот. Ну, да, нужно соблюдать протокол. Вот, что здесь вот фотографии, здесь как они выросли, обалдеть, да. Ну, много где эта новость, я вижу, впервые за 4 года, потому что Гарри и Меган собираются привезти детей в Великобританию, и все уже обсуждают, да, окей, они приедут, а состоится ли встреча с дедушкой королем или нет. Ну, как только узнаем, обязательно вам расскажем подробности. 14 часов и 34 минуты, а мы движемся вперед.
1: СВХ плюс.

0: любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.
1: Vai es saticu kādu, kurš novelkurpis pirms iekāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
2: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
3: В Casino Guy выгодные цены каждый день. Каркасный бассейн 305 сантиметров в диаметре 59,99. Пятиместный комплект садовой мебели 299 евро. Подвесное садовое кресло всего 79,99. Casino Guy. Предложение действует в магазинах Casino Guy и для участников SmartNet в интернет-магазине.
4: Jāni!
5: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. Jūnijam ar paldies karti Sieres prezidenta Prīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
6: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Путь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
7: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Ну, я уже тут потихонечку собираюсь. Так, помаду положила в косметичку. Здесь стол сейчас освобожу от бумаг. Кофе тоже надо унести. Димхаров скоро окажется в этой студии. Ну, в завершении такие данные одной тенденции, как бы, да. Люди стали пить меньше алкоголя, говорят. Молодежь вовсе все чаще от него отказывается. И, кстати, это не только разговоры, что я тут вычитал реальные цифры и даже изменения на рынке. Смотрите, по свежим международным данным, мировой рынок пива заметно просел. Крупнейшие пивоваренные компании недосчитались миллиардов литров продукции. Объемы производства у лидеров индустрии снижаются. Даже гиганты, которые раньше стабильно росли, сейчас ощущают охлаждение спроса. Особенно ярко это видно в Европе. Например, в Германии продажи пива упали почти на 6% и обновили исторические минимумы. Производители прямо говорят, меняется образ жизни людей. Все больше внимания к здоровью, к спорту, режиму, все меньше к алкоголю, как к обязательному атрибуту отдыха. Оказывается, люди умеют веселиться даже без него. Самое интересное, это такой поколенческий сдвиг. Молодежь сегодня выбирает другое. Спортзалы, путешествия и просто ясную голову рада с утра. Алкоголь уже как бы не выглядит обязательной частью тусовки, как это было раньше. Как это продолжается у нас, людей, вечно молодых, вечно пьяных. Но от любви, безусловно. Здесь главное, дорогие слушатели, перед праздниками все больше внимания мы уделяем тому, что если вы выпили, то, пожалуйста, не садитесь за руль в таком состоянии. Не надо, не надо. Тем более, что, например, на Лига будет общественный транспорт курсировать бесплатно. А то сегодня столько уже поступило таких новостей, которые не заставляют нас улыбаться. Вот, например, в каждой пятой тяжелой аварии одним из факторов является алкогольное опьянение. И учитывая, что впереди у нас затяжные выходные, ясное дело, что многие позволят себе там бокальчик другой, но тогда, пожалуйста, либо на такси, либо спите дома. И, кстати, у нас стартовала ведь кампания против вождения в нетрезвом виде «Гуляем, отсыпаемся», на котором председатель правления ЦСДД Эверс Аксенок сообщил, что было проанализировано 464 тяжелых ДТП и установлено, что в 98 случаях, это где-то 21%, одним из факторов было как раз-таки алкогольное опьянение. Вот, ну ладно, не буду на такой как бы грустной ноте. Более серьезные новости у нас впереди. С ними вас познакомит Владимир Новодворский. А я хочу пожелать вам классного четверга. И встречаемся завтра в пятницу после 11. Буду вас здесь ждать. Пока. Берегите себя и своих близких.
0: СВХ Плюс. Долгий

0: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Visu vai neko.
2: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
3: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darps@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.

0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
1: Этой ночью по восточным и центральным районам возможны дожди, ветер слабый, температура воздуха от 13 до 15. Завтра днем с прояснениями, местами по центральным и восточным районам небольшие дожди, температура воздуха от плюс 16 до 24. В Лепе и Венспилсе солнечно, 20. В Резекне и Даугавпилсе без осадков и до 22. В Риге во второй половине дня небольшой дождь и до плюс 23 градусов.
0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Радио СВХ Плюс.

0: В деле об использовании экс-премьером Силани и услуг VIP-залов поставлена точка. Нужно серьезно подготовиться к началу ремонта Вантового моста. МИД Израиля прекратил все контакты с Каей Калас. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Генеральная прокуратура не установила незаконного использования средств государственного бюджета при оплате услуг VIP-зала аэропорта для бывшего премьер-министра Эвики Силани и руководителя ее бюро Евы Зиберги. Оценив нормативно-правовое регулирование с учетом соображений безопасности и стандартов дипломатического протокола, следует признать допустимым покрытие расходов на услуги аэропорта повышенного уровня сервиса, подчеркнули в прокуратуре. Напомню, скандал по поводу оплаты VIP-зала в аэропорту Амстердама был поднят с подачи бывшего руководителя государственной канцелярии Яниса Цицковскиса. Канцелярия президента Латвии завтра проведет совещание, на котором будут заслушаны аргументы сторон по поводу закона об иммиграции. Фракция прогрессивных призвала президента не провозглашать этот закон, так как в нем возрождается принцип золотой визы. Временный вид на жительство может быть предоставлен иностранцу, который внесет не менее 150 тысяч евро в специальный государственный фонд и 10 тысяч евро в государственный бюджет. Решение по закону об иммиграции президент Латвии Эдгар Ринкевич примет в установленные Конституцией сроки, сообщили в канцелярии. Конституционный суд постановил, что снижение ставки взносов во второй пенсионный уровень с 6 до 5% и перенос 1% накоплений на первый пенсионный уровень соответствует Конституции. Суд пришел к выводу, что эта норма направлена на защиту прав человека и на обеспечение благосостояния всего общества, сочетая интересы нынешних и будущих пенсионеров. Дело было рассмотрено по заявлению 21 депутата Сейма. Они посчитали, что эта норма нарушает права на социальное обеспечение, принцип социально ответственного государства и принцип защиты законных ожиданий. В Марупе сегодня утром пассажирский поезд сбил человека, сообщили в государственной полиции. Трагедия произошла около 8 утра на улице Вентас. Пострадавший скончался на месте происшествия. Полиция расследует обстоятельства трагедии. Ремонт Вантового моста нельзя пускать на самотек, поскольку с началом ремонта город столкнется с кризисом, признает председатель комитета по городскому развитию Рижской думы Эдгарс Бергхолц. По словам Бергхолца, в настоящее время остается много вопросов без ответов, и это беспокоит как жителей, так и предпринимателей. Необходим четкий план действий и прогнозы о том, как ремонтные работы повлияют на транспортные потоки, общественный транспорт, работу экстренных служб и бизнес. Нужно создать специальную рабочую группу. Ремонт моста планируется начать в этом году, когда точно пока неизвестно. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прекращает все контакты с главой внешнеполитического ведомства Европейского Союза Каей Калас из-за ее высказываний. Недавно во время своего визита в Мексику она сравнила Израиль с российским режимом апартеида в Южной Африке, написал Саар в социальной сети X. Поэтому у меня, как у министра иностранных дел государства Израиль, не остается иного выбора, кроме как прекратить всякое общение с госпожой Калас до тех пор, пока она не откажется от этого кровавого навета, направленного против единственного в мире еврейского государства, заявил Саар. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости.
1: Каждый будний день мы с вами вместе стараемся сделать чуть более праздничным, чуть более позитивным, чуть более прекрасным. Здравствуйте, друзья мои, подруги. Давайте сегодняшний четверг сделаем более красочным, более нарядным, что ли. И у нас в очередной раз, я очень на это надеюсь, получится. Меня зовут Дим Харов, это программа «Хорошие новости». Сегодня 18 июня. Давайте о сегодняшнем дне вам чуть-чуть расскажу с точки зрения это праздничного. Так, что у нас с вами сегодня отмечается? Сегодня день клубники. Вот. Одна из самых вкусных ягод, как мне кажется, которая существует на планете Земля. Всемирный день гармонии сегодня, между прочим. Вот как хорошо. Гармония. Гармония. Очень нужна. Очень нужна в нашей с вами жизни гармония. Очень важна гармония. Международный день пикника. Как-то, мне кажется, не очень удобно в четверг устраивать день пикника. Ну, пятница хотя бы. Ну, да ладно. День ласточек сегодня. День поиска четырехлистного клевера сегодня. День рождения детской коляски, между прочим. Вот родилась она 137 лет назад. Спасибо огромное за рождение. День недалекого будущего. Международный день суши. Ну, те, которые суши. Те, которые съедобны. День перерыва в работе сегодня. Опять-таки, на четверг, почему он приходится, не совсем понятно. О персональных праздниках. Игорь, Константин, Леонид, Марк и Федор. Сегодня отмечают свои именины. Поздравляем. Это по православным традициям, по латышским традициям. Альбертс и Мадис. Сегодня именинники также поздравляем. Ну и, конечно же, поздравляем всех, у кого сегодня день рождения. Сегодня, напомню, 18 июня. Проверьте, пожалуйста, в своих телефончиках, в своих записных книжечках, в своих календарях. Может, у кого-то из ваших близких, родных, знакомых день рождения. Может быть, у вас личный день рождения. Напишите, я вас с удовольствием поздравлю. Ну, а вы поздравляете своих друзей, коллег, родственников, любимых людей. 25-45-25-25. Наши координаты. Многофункциональный номер, который может послужить вам как смс-кой, так ватсап-кой, так и телеграм. Ежели удобнее написать нам почту электронную, пишите. plus@radiosvh.lv. До 16.00 мы работаем на прием ваших хороших новостей. И по ходу программы буду рассказывать вам позитивные, интересные новости со всего мира. А начнем мы сегодня вот с этого поздравления. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Дацы. А я была бы очень рада видеть вас всех. Теперь у меня новый коллектив. Вот, там тоже собрались замечательные люди. Вот, про коллектив команды «Феникс» идет. Команда «Феникс» с улицы В. Я вас поздравляю, нашу дорогую Дацу. Желаем ей крепкого терпения, счастья, любви, душевного тепла, хорошего настроения и исполнения всех желаний. Пусть каждый день приносит радость, улыбки, вдохновение, только приятные сюрпризы. Нам обязательно нужна песня «Феникс», которую мы сейчас и сыграем. От Тани, от Нади, от Лены, от Николины, от Эрики, от Арты, от Сармиты, от Жанетты и от Радио СВХ+. Дорогая Даце, принимайте поздравления с днем рождения. Да, от Лайма, Спиншина, с Дэна, Даце. Добра, счастья, удачи, позитива, отличного настроения. Дорогая Даце, обнимаем, поздравляем. Эта песня для вас.
2: Зажечь огни земли.
0: СВХ+.

0: Хорошие новости с Димом Харровым.
1: Яны!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
4: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
5: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
6: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
8: Сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
7: Lidl стоит того.
9: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
10: Прежнего.
9: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева, 12 августа, концертный зал Дзинтери.

Всем крепчайшего здоровья, отличного настроения. Песня эта прозвучала по просьбе нашей радиослушательницы Татьяны. А я вам вот какую новость расскажу. Пришла она из американского города Бостон. В этом городе выступает сборная Шотландии по футболу. А фанаты этой сборной Шотландии по футболу, выпили почти все пиво в городе. 14 июня прошел матч между сборной Шотландии и Гаити. Встреча завершилась со счетом 1-0. Помните, я вам рассказывал, что один шотландский парень пешком там сколько-то там невероятных тысяч километров шел на этот матч и дошел. Да? Помните рассказ шотландский болельщик? В килте такой. Еще там миллион фунтов насобирал по дороге на благотворительность. Ну, не об этом сейчас. Благодаря победе Шотландия заработала 3 очка, занимает лидирующее место в группе. Молодцы. Короче, молодцы. Победили Гаити. Молодцы. Во время празднования победы фанаты захватили бары и рестораны. Они совершили круг почета по городу, после которого в многих заведениях закончилось пиво. Один из владельцев бара поделился, что фанаты выпили пиво в 4 раза больше, чем во время обычных длинных праздничных выходных. За один вечер. За один вечер, насколько я понимаю. Заведение пришлось организовывать экстренную доставку товара. «Мы работаем здесь уже более 30 лет и никогда не видели ничего подобного», сказал некто Ноэль Сомерс, главный операционный директор. Короче, вот одного из заведений. В одном из баров даже сломалась дверца холодильника из-за того, что ее открывали и закрывали много раз. Следующая игра Шотландии пройдет 20 июня со сборной Марокко. Марокко, кстати, очень сильная сборная. Ну, с другой стороны, шотландцы, если победят, то с радостью. А если проиграют, ну, тоже будет причина попить пивка. Надеюсь, Бостон приготовился к 20 июня. Продолжаем программу «Хорошие новости». Очень объемное, но очень классное поздравление сейчас прочитаю. Добрый день, Суперрадио. Спасибо за Суперрадио. Год назад на волнах радио СВХ Плюс звучало наше теплое поздравление в честь дня рождения нашего любимого именинника Александра Игнатьева. Тогда мы сказали: «Саша, если бы было расстояние, можно было преодолеть одним щелчком пальцев, мы бы уже были рядом, чтобы поздравить тебя лично». И вот щелк, и в этом году мы это сделали. Мы действительно оказались рядом, живьем, с объятиями, смехом, сюрпризом и с той самой живой атмосферой, которую не спутаешь ни с чем. Мы долго готовились, переписывались, шептались, боялись случайно проболтаться, устроили сценарий поздравления, чтобы все получилось неожиданно, но душевно. И получилось. Еще как! Это было прекрасно, тепло, эмоционально и по-семейному. Саша, еще раз поздравляем тебя с наступившим юбилейчиком. Пусть в твоей жизни будет как можно больше таких же приятных сюрпризов, больших и маленьких, смешных и трогательных, тех, что оставляет послевкусие радости на долгие годы. Пусть в этот раз не все смогли прилететь, старшее поколение поддерживало нас на расстоянии, морально и сердцем, но все же собрались одни из самых близких, те, кто смог сорваться с места, примчаться и устроить тебе праздник. А потом все вместе мы провели еще и шикарный уикенд, который точно войдет в копилку лучших воспоминаний. Даже норвежская погода решила присоединиться к поздравлению. Солнце светило так ярко, будто тоже знало, что у нас особенный день. Мы поднялись на гору. Ну, почти все. Вот. И теперь у нас есть цель в следующий раз подняться всем составом. Мы посетили водопады, от которых дух захватывает. Прогулялись по городу, покатались на фуникулёре до вершины гор, потому что не все уже могли забраться ножками. Но мы никого не сдаем. Компания у нас подобралась отличная, хоть и все разные, но мы все вместе создали идеальный коктейль смеха, тепла и приключений. Молодцы какие. Каждому отдельное спасибо за настроение, поддержку и за то, что этот уикенд стал таким особенным. А как же жалко, что время пролетело так быстро. Было, но прошло, как поется, эфиротар. Сейчас у всех снова рабочие будни, дел накопилось больше обычного. Но как же приятно вспоминать наш сюрприз-уикенд. Эти воспоминания поднимают настроение лучше любого кофе и делают рабочий день светлее. Саш, мы тебя любим, ценим и еще раз поздравляем. И да, с такой компанией нам вообще ничего не страшно. Придумаем, замутим, организуем еще не один сюрприз. Фантазия кипит, настроение шепчет, продолжение следует. Но пока, Саша, еще раз поздравляем. Наша компания Виола, Наталья, Саша, Таня, Надя, Маша, Дима, Надежда, Наташа, Алена. И, конечно, присоединяются близкие, родные, друзья. Ой, как нас много! И это так классно. И радио СВХ Плюс с удовольствием присоединяется. Александр поздравляет вас, насколько я понимаю, с прошедшим, ну а всю компанию со свершившимся чудо-уикендом. Если...

песенку мы сыграли по просьбе нашего радиослушателя Владислава, который передает привет любимой доченьке Верочке и, судя по всему, дарит вам эту песенку в рамках программы «Хорошие новости». Верочка, привет вам, и от радио СВХ+. Смотрите, какую классную новость сейчас расскажу. Старейшему наземному животному черепахе по кличке Джонатан исполнилось минимум 194 года. 194 года. Джонатан – представитель вида гигантская черепаха Альдабра. В далеком 1882 году, трудно себе представить, самца перевезли с Сейшельских островов на остров Святой Елены. По данным исследователей, к тому моменту Джонатан уже достиг зрелости, ему было как минимум 50 лет. В 1882 году. Сейчас никто не может установить точный возраст животного, но можно смело утверждать, что ему не менее 194 лет. Жители острова Святой Елены очень гордятся своим соседом. По словам местного губернатора, сейчас самец живет как раз-таки на территории его резиденции. Да? На территории губернатора живет Джонатан. Конечно, в 194 года Джонатан не чувствует себя так же, как, допустим, 100 лет назад. Увы, он потерял зрение и обоняние. Тем не менее, Джонатан, черепаха, в 194 года не унывает, продолжает лакомиться угощением и, внимание, спариваться сам.

0: Красавчик! Красавчик, одним словом! Продолжаем программу «Хорошие новости». Прошу вас поставить песню «Чистые пруды» Игоря Талькова. Поздравляю с днем рождения Инну. Желаю ей счастья, здоровья, успеха в работе от Иры. Дорогая Инночка, принимайте поздравления и пожелания. Песню в подарок, к которому присоединяется радиостанция СВХ+. Всяческих вам успехов с днем рождения.
1: У каждого из нас на свете есть.

0: В эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Присылайте свои сообщения до 16.00 в программу «Хорошие новости» и делайте этот мир лучше, как это сделали вот в данном случае наши радиослушатели. Пароль «Шустрик». Добрый день, любимое радио. Хочу от всей души поздравить мою самую лучшую подружку Кариночку. Дорогая, я хочу сказать тебе, как сильно я тебя люблю, уважаю и ценю. Я безмерно рада, что ты есть в моей жизни. Ты невероятно добрый, отзывчивый, искренний и всегда готовый помочь человек. Спасибо тебе за поддержку, понимание и за то, что ты всегда рядом. Ты настоящий источник радости, хорошего настроения. Я бы даже сказала, что ты целая вселенная веселья. С тобой никогда не бывает скучно, а твоя улыбка и позитив заряжают всех вокруг. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, любви, исполнения всех желаний и бесконечного вдохновения. Жизнь только начинается, и я уверен, что впереди тебя ждут самые лучшие годы. Годы ярких впечатлений, новых возможностей, путешествий, достижений и настоящего наслаждения жизнью. Оставайся такой же прекрасной, светлой и удивительной. С днем рождения, мой шустрик. Пусть каждый твой день будет наполнен счастьем и любовью. Всегда рядом твоя Маруся. Ай, здорово как получилось. Ай, какое замечательное поздравление. Чудесное просто поздравление, пропитанное любовью. Абсолютно это все чувствуется. А дорогой Шустрик или дорогая Шустрик? Вот, дорогая Кариночка, и мы, радиостанция СВХ+, каждому поздравлению присоединяется. Пусть все у вас сбудется. Эта песенка для вас.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.
3: Я не дал искать резы далеко, далеко. Курсам остана зеркальце на лико.
4: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
5: Купальник есть, солнцезащитные очки есть, отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с картой Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
6: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
7: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
8: Мастернейс в 220 LV до минус 50%. Участникам 220 LV Plus и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 LV.
9: Ваш ребенок увлекается музыкой?
10: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
9: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
10: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
9: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
10: Запишите ребенка сейчас. Gymnasrivs.lv.
11: Пусть лето зазвучит ярко.
9: Подробнее Gymnasrivs.lv.

0: Хороших новостей много, много, много не бывает.
1: Любопытная новость для поклонника фильма «Звездные войны». Поклонники культовой саги получат уникальную возможность побороться за один из самых известных кинореквизитов в истории кино. На аукцион выставит световой меч Люка Скайуокера, который использовался во время съемок фильма «Звездные войны. Империя наносит ответный удар». Если вас заинтересовала эта информация, лот станет главной изюминкой торгов, которые пройдут с 13 по 17 июля. Речь идет о световом мече, который персонаж Люк Скайуокер, роль которого исполнил Марк Хэмилл. Вот он этим мечом сражался с Дартом Вейдером в знаменитой сцене в «Облачном городе». К лоту также прилагается реквизитная отрезанная рука героя. Организаторы отмечают, что этот комплект ранее никогда не выставлялся на аукционах. Стартовая цена, внимание, уникального лота составляет 1 миллион долларов. Это стартовая. Помимо артефакта из «Звездных войн», на торгах представят и другие культовые предметы из мира кино. Среди них шляпа злой ведьмы Запада из фильма «Волшебник страны Оз». Вот, а стартовая цена 100 тысяч долларов. Также на аукционе появится знаменитый цилиндр из фильма «Вилли Вонка» и «Шоколадная фабрика», который носил Джин Уайлдер. Торги за него стартуют с 50 тысяч долларов. Среди других интересных лотов хавиборды из фильма «Назад в будущее 2», ковры из культовой ленты «Большой Лебовски» и боксерские ботинки, которые носил Сильвестр Сталлоне во время съемок фильма «Рокки 3». Отдельной изюминкой аукциона станет рукописный текст песни «If I Feel», написанный Джоном Ленноном. Стартовая цена 500 тысяч долларов. Как много всего интересного можно приобрести будет. Ну, правда, деньги для этого нужны немалые, но тем не менее. Так, Сергей нам пишет: «Всем привет с Родоса! Отмечаю день рождения со своей любимой. По этому поводу давайте сбацаем песню «Я это ты» в исполнении группы «Градус». Отдавайте, Сережа, на ваши любимые привет передавайте от нас, а вас мы поздравим с днем рождения. Солнца, удачи, здоровья крепкого, позитива, отличного настроения. Это песенка для вас.
0: СВХ плюс.

0: У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето. Лето на плюсе. Лето на плюсе.
1: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
3: Lidl стоит того.
0: Ваш ребенок увлекается музыкой?
5: Этим летом в Риге в семейном центре «Рис» проходит музыкальный лагерь.
0: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
5: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
0: Лагерь проходит в июле в семейном центре «Рис».
5: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
6: Пусть лето зазвучит ярко.
0: Подробнее Gymnasriffs.lv.
7: Это хорошие новости.

0: Там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето на плюсе.
3: Лето на плюсе.
2: Радио СВХ Плюс.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
5: Этой ночью по восточным и центральным районам возможны дожди, ветер слабый, температура воздуха от плюс 13 до плюс 15. Завтра днем с прояснениями, местами по центральным и восточным районам небольшие дожди, температура воздуха от 16 до 24. В Лепаевенспилсе солнечно до 20, в Резекне и Даугавпилсе без осадков до 22. В Риге во второй половине дня небольшой дождь и до 23 градусов.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В деле об использовании экс-премьером силы не услуг VIP-залов поставлена точка. Нужно серьезно подготовиться к началу ремонта Вантового моста. Урсула фон дер Ляйен предлагает ужесточить правила приема украинцев в Европе. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Генеральная прокуратура не установила незаконного использования средств государственного бюджета при оплате услуг VIP-зала аэропорта для бывшего премьер-министра Эвики Силини и руководителя ее бюро. Оценив нормативно-правовое регулирование с учетом соображений безопасности и стандартов дипломатического протокола, следует признать допустимым покрытие расходов на услуги аэропорта повышенного уровня сервиса, подчеркнули в прокуратуре. Напомню, скандал по поводу оплаты VIP-зала в аэропорту Амстердама был поднят с подачи бывшего руководителя государственной канцелярии Яниса Цицковскиса. Канцелярия президента Латвии завтра проведет совещание, на котором будут заслушаны аргументы сторон по поводу закона об иммиграции. Фракция прогрессивных призвала президента не провозглашать этот закон, так как в нем возрождается принцип золотой визы. Временный вид на жительство может быть предоставлен иностранцу, который внесет не менее 150 тысяч евро в специальный государственный фонд и 10 тысяч евро в государственный бюджет. Решение по закону об иммиграции президент примет в установленные Конституцией сроки, сообщили в канцелярии. Конституционный суд постановил, что снижение ставки взносов во второй пенсионный уровень с 6 до 5% и перенос 1% накоплений на первый пенсионный уровень соответствует Конституции. Суд пришел к выводу, что эта норма направлена на защиту прав человека и на обеспечение благосостояния всего общества, сочетая интересы нынешних и будущих пенсионеров. Дело было рассмотрено по заявлению 21 депутата Сейма. В Мару по сегодня утром пассажирский поезд сбил человека, сообщили в государственной полиции. Трагедия произошла около 8 утра на улице Эвентас. Пострадавший скончался на месте происшествия. Полиция расследует обстоятельства происшествия. Ремонт Вантового моста нельзя пускать на самотек, поскольку с началом ремонта город столкнется с кризисом, признает председатель Комитета по городскому развитию Рижской думы Эдгарс Бергхолц. По словам Бергхолца, в настоящее время остается много вопросов без ответов, и это беспокоит как жителей, так и предпринимателей. Необходим четкий план действий и прогнозы о том, как ремонтные работы по влияют на транспортные потоки, общественный транспорт, работу экстренных служб и бизнес. Нужно создать специальную рабочую группу. Ремонт моста планируется начать в этом году, когда точно, пока неизвестно. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме лидерам стран ЕС сообщила, что предложит сузить круг украинских беженцев, на которых распространится продление защиты в ЕС с марта 2027 года. Согласно письму, продление не должно подрывать способность Украины защищать себя. Какие конкретно меры предлагаются, неизвестно. В последние месяцы в ЕС идет дискуссия о том, стоит ли продлевать такую защиту для украинских мужчин призывного возраста в условиях, когда ВСУ испытывает недостаток военных. Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее призвал президента Украины Владимира Зеленского ужесточить правила въезда для молодых мужчин, потому что они нужны своей стране, а не Германии. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сибут? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сибут – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sibut.com.
2: Все великие люди бывали на дне. Стив Джобс, Достоевский, даже Канье.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Главный летний денек продолжается. Четверг, сегодня 18 июня. Программа Drive Time начинается. А денек-то действительно славный, особенно, да, для всех тех, кто сейчас на работе. Не жарко, не холодно, точно идет. Классная погода, классная погода. Ну, если, конечно, не отпуск. Ну, вот для тех, кто сейчас в отпуске, для всех тех, кто сейчас на работе, где бы вы ни находились, для вас работает радио СВХ Плюс, и я, Дим Харов. Поехали.
0: Drive Time. С нами. What?

0: Неписанные правила от Drive Time. Опыт приходит быстро, если ехать глупо.
1: Vainag uz pilnīgi visiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam. Tomāti Rimi Romantika 700 grami. 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā. 1,69 €. Rimi.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
4: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
5: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lido. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lido. За то, что настоящее.

0: программы вместе с Димом Харовым.
1: Разгадываем с вами сегодня анаграммы, если вы не против. Ну а чтобы был стимул поучаствовать в конкурсе, я предложу вам выиграть 2 билета в кино, а конкретно на мультфильм «История игрушек 5», совместное производство Disney и студии Pixar. Пятая история из этой франшизы. Кстати, классные мультики должны... Классный мультик должен быть, ну, судя по тем вот первым, которые были. А, комедия, приключения, анимация 17 числа, да? В кинотеатрах, если ничего не путаю. 2 билета сегодня разыграем. А, но перед этим устроим 3 тура конкурса под названием «Анаграмма». Давайте вкратце напомним, что такое анаграмма. Вот сейчас примерчик приведу. Смотрите, анаграмма какая есть. Вот на прошлый раз разгад. Вот, допустим, горка, когор и карго. Это все анаграммы. Это когда в слове переставляются буковки, и из тех же букв, из того же количества букв получается другое слово. Я произношу в эфире описание этих слов, а вам надо догадаться и разгадать анаграмму. Ну, как горку можно описать? Небольшая возвышенность, да, горка. Когор – вино, да? Карго – это доставка грузов. Вот такая тройная анаграмма в прошлый раз была на вами совершенно замечательно разгадана. Вот по этому принципу давайте-ка мы с вами и сегодня развлечемся и сделаем так, чтобы было интересно, а кому-то даже выгодно. 2 билета в кино на замечательный мультик разыграем. Да, я в эфир произнесу описание 2 слов. Это будет двойная анаграмма. А вам надо будет эти 2 слова прислать смс или ватсапкой на 25-45-25-25. Первая разгаданная анаграмма, то есть опережайте всех и попадайте в финал. Итак, первое слово описываю. Это встречается на лацкане мужского, как правило, мужского пиджака, фрака или пальто. Второе слово описываю. Там растут помидоры. И не только.
2: Буквы в пляс, слова кружат, анаграммы вместе с Димом Харовым. Звучь!
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.
3: СВХ плюс.

0: Анаграммы вместе с Димом Каровым.
1: Ну что я могу сказать? Молодцы, молодцы, еще раз молодцы. Это встречается на лацкане мужского, как правило, пиджака, фрак или пальто. Это петлица. Петлица. Там растут помидоры и не только. А это уже, в свою очередь, теплица. Петлица и теплица. Вот такую анаграмму вы с легкостью, судя по количеству правильных ответов, вы разгадали. Молодцы. Первая, кто была правильно, с правильными ответами, была наша радиослушательница Элина. Быстрее всех. Элина попадает у нас в финал. А в финале мы разыграем 2 билета на мультик «История игрушек 5».

0: чат. Анаграммы вместе с Димом Харовым.
1: И вырвались на волю. Танцуй под алкоголь. Свх плюс.

0: Перетанцуй меня.
1: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе. СВХ плюс.

0: Новости современных технологий.
1: Глава Apple Тим Кук предупредил о повышении цен на продукцию компании. Причина – рост стоимости чипов памяти и накопителей. Подорожание неизбежно. Мы делаем все возможное, чтобы смягчить рост затрат и пытаемся защитить клиентов от этого повышения. Но ситуация стала нестабильной, сказал Кук. Он не стал уточнять, какая продукция Apple может подорожать, когда ожидается рост цен и каким он будет. Компания TechInsight подсчитала, что если рост цен на чипы перенести на покупателей, то следующая модель iPhone Pro будет дороже предыдущих моделей примерно на $270. Цена на новый iPhone 18 Pro будет начинаться с $1299 США. Новый инструмент «Авиасимулятор» в Google Earth позволяет рассматривать планету с высоты птичьего полета, но управлять им не так просто, как может показаться на первый взгляд. Он рассчитан скорее на любителей, чем на профессионалов, и, путешествуя из одной точки в другую, вы будете видеть 3D-здания и панорамы. Раньше в профессиональной настольной версии Google Earth уже был авиасимулятор, но теперь впервые воспользоваться им можно прямо в браузере. Чтобы запустить авиасимулятор, надо выбрать в настройках функции Flight Simulator. Различным сочетанием клавиш можно управлять летательным аппаратом от ускорения и торможения до поворотов и крена влево-вправо. К счастью, когда вы врезаетесь в землю, симуляция просто ставится на паузу, и маршрут можно начать заново. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними бдительны.
0: Это были новости современных технологий.
2: Ночью напролет нас бежала луна, нежно нам поет, она стала.
0: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: А давайте-ка я вам о погоде расскажу. Завтра, кстати, пятница, 19 июня. Ночью по восточным и центральным районам возможны дожди. Ветер слабый. Ночью от 13 до 15 градусов. Завтра днем с прояснениями. Местами, правда, по центральным и восточным районам небольшие дожди. Прогнозируют синоптики от 16 до 24. Конкретно в Лепе и Венспилсе солнечно завтра плюс 20. Резекне, Даугавпилс без осадков. Прогнозируют синоптики погоды 22 градуса выше нуля. В Риге во второй половине дня небольшой дождь и до 23 градусов.
3: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
4: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Неписанные правила от Drive Time. В спешке выигрывает только штраф.
1: Янюс!
2: Янюс, Янюс!
0: Лиго! Лиго! А где же звук? Не оставляй Лиго в тишине. В магазине Best Music акция «Сделай лето громче» в самом разгаре. Только до 25 июня покупай лучшие колонки, гитары, перкуссию, аудиотехнику и другие музыкальные инструменты с отличными скидками. Приготовься к мощному празднику Лиго. Ждем тебя в Риге на улице Чака 118 или в интернет-магазине bestmusic.lv.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
4: Savu studiju jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
6: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
7: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Янюс!
2: Янюс!

0: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Вы слушаете СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Давайте посмотрим на статистику от Министерства внутренних дел по поводу того, как мы с вами вчера передвигались по дорогам нашей страны. Начну, пожалуй, с самого неприятного. К сожалению, вчера один человек погиб в дорожно-транспортном путешествии. Происшествие, простите, случилось это в Земгале. Пострадало 5 человек, на 3 человека меньше, чем позавчера. Один человек в Риге, водитель самоката. В Земгале один пешеход пострадал. В Земгале двое. Один пешеход, один велосипедист. В Курземе двое. Также пострадал человек. Всего было совершено 119 аварий, на 5 больше, чем позавчера. А нарушений правил дорожного движения было зафиксировано 516. 516, более 500 нарушений правил. Многовато, я тоже сказал, очень много. Лидирует в данном показателе Земгале, 141 нарушение ПДД случилось именно там. За агрессивное вождение вчера было задержано 6 человек. 6 человек. Довольно много. Один в Риге, один в Земгале и 4 человека в Латгале. Скоростных нарушений, правда, на 47 меньше, чем позавчера. 177 нарушений скоростного режима. И здесь лидирует Видземе, 57 нарушений. За вождение в нетрезвом виде 6 человек, все под алкогольным опьянением. Вчера были задержаны в Риге двое, в Земгале один, в Курземе двое, в Латгале один. Все понесут соответствующее наказание. У кого-то автомобиль конфискуют, у кого-то штраф по стоимости автомобиля. Кто-то заплатит штраф согласно законодательству Латвийской Республики. В графе угонов стоит 0, ну, хоть здесь вот 0 у нас с вами есть, и то хорошо.
5: Это Drive Time.

0: Неписанные правила от Drive Time. Самый надежный маневр – не делать лишнего.
1: Наслаждайся летом вместе с Юск. Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, коробках для хранения, предметах интерьера, шторах и матрасах. Покупай также на Юск.ЛВ.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
2: Lidl стоит того.
4: Купальник есть. Солнцезащитные очки есть. Отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с карты Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
5: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
6: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darps@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Это на плюсе.
2: Радио СВХ плюс. Новости о погоде на радио СВХ плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
4: Этой ночью по восточным и центральным районам возможны дожди, ветер слабый. Температура воздуха от 13 до 15. Завтра днем с прояснениями, местами по центральным и восточным районам небольшие дожди. Температура воздуха от 16 до 24. В Лепе и Венспилсе солнечно до 20. В Резекне и Даугавпилсе без осадков и до 22. В Риге во второй половине дня небольшой дождь и до плюс 23.
2: Новости о погоде на радио СВХ плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
5: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
6: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
5: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
6: Depo ir arī pārtika?
5: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Радио СВХ плюс.

0: Вводится механизм компенсации вреда от военной техники. Граждане России и Беларуси не смогут получить вид на жительство в обмен на инвестиции. Граждане Украины возраста военного призыва не смогут укрыться в ЕС. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В окончательном чтении Сейм принял поправки к закону о гражданской обороне, которые определяют механизм компенсации ущерба, причиненного в результате военных действий. К техногенным катастрофам в дальнейшем будут относиться инциденты, вызванные военными действиями, включая случаи причинения ущерба иностранной военной техникой. Необходимость таких поправок обоснована текущей геополитической ситуацией и недавними случаями с беспилотными летательными аппаратами. На заседании Сейма внесены поправки в только что принятый закон об иммиграции, которые предусматривают запрет для граждан России и Беларуси получать временный вид на жительство через инвестиционную программу. Поправки разработаны с учетом текущей геополитической ситуации и связанных с ней рисков для безопасности. Завтра канцелярия президента должна решить, провозглашать или нет новый закон об иммиграции, так как у ряда политиков появились возражения против самого правила предоставления видов на жительство за деньги. Согласно закону, претендент должен будет внести не менее 150 тысяч евро в специальный фонд и дополнительно 10 тысяч евро в государственный бюджет. Генеральная прокуратура не установила незаконного использования средств государственного бюджета при оплате услуг VIP-зала аэропорта для бывшего премьер-министра Эвики Силани. Оценив нормативно-правовое регулирование с учетом соображений безопасности и стандартов дипломатического протокола, следует признать допустимым покрытие расходов на услуги аэропорта повышенного уровня сервиса, подчеркнули в прокуратуре. Напомню, скандал по поводу оплаты VIP-зала в аэропорту Амстердама был поднят с подачи бывшего руководителя государственной канцелярии Яниса Цицковскиса. Конституционный суд постановил, что снижение ставки взносов во второй пенсионный уровень с 6 до 5% и перенос 1% накоплений на первый пенсионный уровень соответствует Конституции. Суд пришел к выводу, что эта норма направлена на защиту прав человека и на обеспечение благосостояния всего общества, сочетая интересы нынешних и будущих пенсионеров. Дело было рассмотрено по заявлению 21 депутата Сейма. В Мару по сегодня утром пассажирский поезд сбил человека, сообщили в государственной полиции. Трагедия произошла около 8 утра на улице Вентас. Пострадавший скончался на месте происшествия. Полиция расследует обстоятельства происшествия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме лидерам стран ЕС сообщила, что предложит сузить круг украинских беженцев, на которых будет распространяться защита в ЕС с марта 2027 года. Какие конкретно меры предлагаются, неизвестно. Но в последние месяцы в ЕС идет дискуссия о том, стоит ли продлевать такую защиту для украинских мужчин призывного возраста в условиях, когда ВСУ испытывает недостаток военных. Так канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее призвал президента Украины Владимира Зеленского ужесточить правила выезда для молодых мужчин, потому что они нужны своей стране, а не Германии. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Если вы только-только сейчас сели в свой автомобиль, включили приемник или как сейчас поступает радио в колонке автомобиля, по-разному может поступать. Вот. Всем тем, кто слушает радио СВХ, в том числе в автомобилях, я желаю удачи на дорогах. И не только всем тем, кто слушает радиостанцию нашу в каких-то других местах. Возможно, вы на природе сейчас слушаете, отдыхаете где-то, наслаждаетесь этим замечательным летним деньком. Отличного настроения и успехов всяческих. Меня зовут Дим Харов, это программа Drive Time. Поехали!
0: Drive Time. С нами веселее!

0: Неписанные правила от Drive Time. Спокойствие дешевле бензина.
1: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Можно, можно.
6: Можно, можно.
5: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
6: Можно, можно.
4: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
7: В Casino Кай выгодные цены каждый день. Аудиосистема Fiodio 99 евро. Гриль 19,99. Туристический стул Outliner всего 2,99. Casino Кай. Предложение действует в магазинах Casino Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
8: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
9: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
10: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
11: Bietes biešu paradīzē.
12: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
13: СВХ плюс.

0: программы вместе с Димом Харовым.
1: Если у вас есть возможность, не отвлекаясь от управления автомобилем, обращаюсь опять-таки ко всем тем, кто слушает сейчас радио СВХ про за рулем. Поучаствовать в нашем конкурсе, возьмите в руки телефон, возможно, вы на пассажирском сидении, и вместе обсуждая то, что будет происходить, поучаствуйте в конкурсе «Анаграммы». Поучаствуйте не просто так, а в борьбе за два билета на мультфильм «История игрушек 5». В следующем часу у нас будет финал, сейчас мы определим второго финалиста. Или финалистку, увидим. Что такое анаграмма? Это когда в слове переставляются буковки, из тех же самых букв, из того же количества букв получается другое слово. Вот в прошлом часу мы с вами разгадали анаграмму «петлица» и «теплица». Я зачитываю в эфире описание этих слов, а вы отгадываете, разгадываете анаграмму. «Петлицу» я описал как «это встречается на лацкане мужского, как правило, пиджака, фрака или пальто». Да? «Петлица». А «теплицу» описал как «там растут помидоры и не только». И вы с легкостью разгадали эту анаграмму. Молодцы. Уверен, что и этот вариант, и это задание большой трудности у вас не вызовет. И здесь, скорее всего, будет на реакцию такой конкурс. Хотя посмотрим, как пойдет. Ответы, разгадку этой анаграммы отсылайте смс или ватсапкой на номер 25452525. Первое слово описываю. Музыкальный инструмент. Второе слово описываю. Лицо у собаки.
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.

0: программы вместе с Димом Харовым.
1: Знаете, что иногда неправильные варианты могут так по-хорошему озадачить и так по-хорошему развеселить, даже больше, чем большое количество правильных вариантов. Правильных вариантов разгадки анаграмм было предостаточно. А смотрите, какую анаграмму надо было разгадать. Музыкальный инструмент, так я писал первое слово. И второе слово – лицо у собаки. А пришел вариант ответа от нашего радиослушателя Дениса – борода. Что Денис, вы имели в виду? Совершенно непонятно. Может быть, вы телефонным номером ошиблись? Денис, напишите. Ну, действительно просто любопытно. Борода. А что пристал? Борода. Еще был один любопытный вариант от нашего радиослушателя Вениамина. Арфа и фара. Ну, арфа, понятное дело, музыкальный инструмент. Тут вопросов нет. Но почему фара – это лицо у собаки, не очень понятно. Правда, Вениамин через минуту исправился и написал, прислал тот же правильный вариант. Он был не первый. Первый у нас был Родион. Родион, поздравляю, вы в финале. Анаграмма разгадывалась вот как. А, понятное дело, что в данном случае надо было со второго, наверное, варианта, со второго описания разгадывать. Лицо у собаки – это морда. Вот, морда. Лицо у собаки. И, соответственно, музыкальный инструмент тогда домра. Вот. Все, кто справился с заданием, молодцы! Молодцы! Родион у нас отправляется в финал. Финал будет в следующем часу. Разыграем 2 билета на мультик «История игрушек 5».

0: звучат. Анаграммы вместе с Димом Харовым.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты. И ближе.
2: СВХ плюс.

0: Автоновости.
1: В преддверии Лиги Яновой ночи госполиция объявила о масштабных рейдах, которые начнутся завтра. Как и каждый год, с 19 по 25 июня включительно государственная полиция будет работать в усиленном режиме. Основной акцент на массовых проверках с целью выявления пьяных водителей и запрета дальнейшего движения. Водителям следует учитывать, что движение транспорта может быть кратковременно затруднено. Если празднование проходит с большим размахом, то и пассажирам, которые садятся рядом, следует оценить состояние водителя. Может ли он садиться за руль или нет? Отметил начальник управления реагирования госполиции Юрис Янчевскис. С началом лета на улицах растет количество средств микромобильности. Вместе с этим увеличивается и число происшествий с их участием, свидетельствуют данные страховой компании «Балция». В отдельных случаях причиненный ущерб измеряется несколькими тысячами евро. Чаще всего происходит столкновение самокатов и велосипедов с автомобилями. Самые рискованные ситуации возникают в местах интенсивного движения, на перекрестках, а также когда водители переоценивают свои возможности или недостаточно внимательно следят за окружающей обстановкой. Это может не только причинить вред здоровью, но и привести к крупным финансовым потерям. Среднее страховое возмещение, выплаченное в прошлом году за происшествие с участием велосипеда, составило около 600 евро, а крупнейшая выплата превысила 6000 евро. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Ну и я вам кое-что про лето расскажу. Завтра у нас пятница, 19 июня. Латвийские метеорологи сообщают, что ночью по восточным и центральным районам возможны дожди. При этом ветер слабый, 13-15 градусов температура. Днем завтра с прояснениями. Местами по центральным и восточным районам небольшие дожди. От 16 до 24 температура. Лепаевенска завтра солнечно, но не очень жарко. Плюс 20 всего лишь. Рызак на Даугавпилс без осадков. Плюс 22. В Риге во второй половине возможен небольшой дождик. И 23 градуса выше нуля.
3: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
4: Летоговорки на СВХ+.
5: Летоговорки.
4: Лето на плюсе.

0: неписанные правила от Drive Time. Чем громче музыка, тем меньше слышно собственные ошибки.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Visu vai neko.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Дзелзова 72. MN Mebelis LV.
5: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
6: Jūrmalā lieta. Tī vēčerā, katorē nepavtarās. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!
7: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
8: СВХ плюс.

0: я слушаю СВХ
1: плюс. С удовольствием слушаю радио СВХ плюс.
2: И я слушаю радио СВХ плюс.
3: В студии Дим Харов.
4: Предлагаю вам прямо сейчас заглянуть в будущее. Ну, наверняка вы слышали о беспилотном такси от Tesla, который называется CyberCab, и кое-где уже эти автомобили передвигаются, но пока в таком тестовом, да, режиме. И вот, наконец, Tesla сделала еще один шаг к серийному производству своего робот-такси CyberCab. Да, компания подала необходимые документы в агентство по охране окружающей среды США, благодаря чему стали известны ключевые технические характеристики будущей новинки, да, то есть если она будет выпускаться серийно. Tesla CyberCab весит 1412 килограммов, что примерно на 320 килограммов меньше самой легкой версии Model 3. А для электромобиля вес очень важная штука, очень важная. CyberCab получит один электромотор с постоянными магнитами, расположенный на передней оси. Мощность составит 169 лошадиных сил. Будущая новинка станет первым переднеприводным автомобилем Tesla. Питание обеспечит батареи емкостью 48 кВт-час, несмотря на сравнительно небольшой аккумулятор. Предварительные результаты испытаний оказались довольно впечатляющими. CyberCab продемонстрировал расчетный запас хода более 673 километров. Офигеть. Однако после применения стандартного какого-то корректирующего коэффициента реальный официальный показатель составил 471 километров на одной зарядке, что тоже, согласитесь, немало. 471 километр. CyberCab задуман как полностью автономное транспортное средство без руля и без педалей, хотя тестовые прототипы в настоящее время оснащаются традиционными органами управления. Именно развитие системы автономного вождения остается одним из главных вызовов для проекта. Ранее Tesla заявляла, что CyberCab появится на рынке до 2027 года. Осталось, как мы с вами видим, немного, менее полугода. А его стартовая цена будет менее 30 тысяч долларов. Однако точные сроки запуска и окончательная стоимость до сих пор пока не раскрываются. Но первые технические документы уже поданы, да, туда, куда надо их подавать. И, возможно, совсем-совсем скоро на, скажем так, производственной основе, на серийном, скажем так, выпуске появится первый кибер-такси. Без пилота, без руля и без педали. В это, конечно, трудно поверить. И поначалу, наверное, будет страшновато садиться вот в такой аппарат. Но тем не менее, тем не менее.
3: Драйв-тайм. Здесь и сейчас. В студии Дим Харов.
1: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Спокойный водитель стареет медленнее.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
1: Lidl стоит того.
3: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Ваш ребенок увлекается музыкой?
6: Этим летом в Риге в семейном центре «Рис» проходит музыкальный лагерь.
5: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
6: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
5: Лагерь проходит в июле в семейном центре «Рис».
6: Запишите ребенка сейчас. Dimenes-Rifs.lv.
7: Пусть лето зазвучит ярко.
5: Подробнее Dimenes-Rifs.lv.
8: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Тырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Радио СВХ+.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
4: Этой ночью по восточным и центральным районам возможны дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 13 до 15 градусов. Завтра днем с прояснениями, местами по центральным и восточным районам небольшие дожди. Температура воздуха от плюс 16 до 24. Лепая-Венспилс солнечно до 20, Резекне-Даугавпилс без осадков до 22, в Риге во второй половине дня небольшой дождь и до плюс 23 градусов.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Вводится механизм компенсации за вред от военных действий. Граждане России и Беларуси не смогут получить вид на жительство в обмен на инвестиции. Украинцы призывного возраста не смогут укрыться в ЕС. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На заседании Сейма сегодня внесены поправки в только что принятый закон об иммиграции, которые предусматривают запрет для граждан России и Беларуси получать временный вид на жительство через инвестиционную программу. Поправки разработаны с учетом текущей политической ситуации и связанных с ней рисков для безопасности. Завтра канцелярия президента должна решить, провозглашать или нет новый закон об иммиграции, так как у ряда политиков появились возражения против самого права предоставления видов на жительство за деньги. Согласно закону, претендент, чтобы получить вид на жительство, должен будет внести не менее 150 тысяч евро в специальный фонд и дополнительно 10 тысяч евро в государственный бюджет. В окончательном чтении Сейм принял поправки к закону о гражданской обороне, который определяет механизм компенсации ущерба, причиненного в результате военных действий. К техногенным катастрофам в дальнейшем будут относиться инциденты, вызванные военными действиями, включая случаи причинения ущерба иностранной военной техникой. Необходимость таких поправок обоснована текущей геополитической ситуацией и недавними случаями с беспилотными летательными аппаратами. Генеральная прокуратура не установила незаконного использования средств государственного бюджета при оплате услуг VIP-зала аэропорта для бывшего премьера Эвики Силыни. Оценив нормативно-правовое регулирование с учетом соображений безопасности и стандартов дипломатического протокола, следует признать допустимым покрытие расходов на услуги аэропорта повышенного уровня сервиса, подчеркнули в прокуратуре. Напомню, скандал по поводу оплаты VIP-зала в аэропорту Амстердама был поднят с подачи бывшего руководителя государственной канцелярии Яниса Цицковскиса. Конституционный суд постановил, что снижение ставки взносов во второй пенсионный уровень с 6 до 5% и перенос 1% накоплений на первый пенсионный уровень соответствует Конституции. Суд пришел к выводу, что эта норма направлена на защиту прав человека и на обеспечение благосостояния всего общества, сочетая интересы нынешних и будущих пенсионеров. Дело было рассмотрено по заявлению 21 депутата Сейма. В Марупе сегодня утром пассажирский поезд сбил человека. Трагедия произошла около 8 утра на улице Вентас. Пострадавший скончался на месте происшествия. Полиция расследует обстоятельства происшествия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме лидерам стран ЕС сообщила, что предложит сузить круг украинских беженцев, на которых будет распространяться защита ЕС с марта 2027 года. Какие конкретно меры предлагаются, неизвестно, но в последние месяцы в ЕС идет дискуссия о том, стоит ли продлевать такую защиту для украинских мужчин призывного возраста в условиях, когда ВСУ испытывает недостаток военных. Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее призвал президента Украины Владимира Зеленского ужесточить правила выезда для молодых мужчин, потому что они нужны своей стране, а не Германии. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. широчайший ассортимент. Рига, Даугавгрийское шоссе 1 и на sivut.com.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Насчет чего-нибудь вкусненького, вот я сейчас вот кое-что вам скажу, а потом одну карамельку вот от Lido вкусненькую себе позволю. Но сначала давайте важную вещь вам скажу. Всем привет, меня зовут Дим Харов, это Drive Time, программа вместе с компанией Lido в прямом эфире радиостанции СВХ+. И в этом часу, друзья мои, подруги, мы наконец-таки разыграем 2 билета на мультик «История игрушек 5». Более того, хочу предупредить наших радиослушателей, тех, кто никто никогда ничего не выигрывал в нашем эфире, вот, что будет опция «Счастливый случай», и именно вам эти билеты также могут достаться. В общем, смотрите, будет интересно, мы будем с вами вместе до 19:00. Поехали!
0: Драйв-тайм! Драйв-тайм! С Димой!

0: Неписанные правила от Drive Time.
1: ПДД существует, потому что люди — это люди.
2: Priecāties par katru līgo viesi, gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam, desiņām Rīgas miesnieks dažādi veidi 300 grami, 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. jūnijam, ar mans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri, 59 centi. Zefīrs Pergale glazēts 550 grami, 2,99 €. Rimi. Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкое тортилья с курицей от Хэсбургер. В этом месяце за 3 €90. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Хэсбургер с паприкой.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 € 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере Вера
9: Прежнего.
8: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева, 12 августа, концертный зал «Дзинтер».

0: звучат. Анаграммы вместе с Димом Харовым.
1: Давайте сначала напомним, что такое анаграмма. Вот в прошлом часу мы с вами разгадали анаграмму домра. Домра — это такой есть музыкальный инструмент. И, соответственно, морда. Морда — это лицо у собаки. Домра, морда. Там пять букв, там пять букв. Те же самые буквы переставляются местами, получаются новые слова. Это анаграмма называется. Вот мы с вами сегодня разгадываем анаграммы. Сейчас будет третий тур. Потом мы будем разыгрывать два билета на мультфильм «История игрушек 5». Я только описание этих слов зачитываю в эфире, а вам надо догадаться, какие слова я зашифровал в анаграмме. И оба эти слова прислать. Да? На 25-45-25-25 смс-кой или ватсапкой. Первое слово описываю. Это... Как правило, есть в ванной комнате. Да? Второе слово описываю. Вытянутое помещение в здании храма, ограниченное рядом колонн. Или рядами колонн. Все. 25-45-25-25. Жду ваши варианты.
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.

0: программы вместе с Димом Харовым.
1: Ну что ж, други мои и подруги, давайте-ка мы кому-то вручим или вручим два билета на мультик «История игрушек 5». Но сначала подведем итоги третьего тура конкурса «Анаграммы». И вот какая была задача. Это, как правило, есть в ванной комнате, описал я первое слово. И второе слово описал как «вытянутое помещение в здании храма, ограниченное рядами колонн». Как правило, в каждой ванной комнате есть фен. Фен. А вытянутое помещение в здании храма, ограниченное рядами колонн, называется неф. Фен и неф. Вот такая была анаграмма, и вы ее разгадали. Кто разгадал, молодец. А самая быстрая у нас была Софья, наша радиослушательница. Софья отправляется у нас в финал. Итак, Элина. У Элины будет шарик с цифркой 1, у Родиона будет шарик с цифркой 2, у Софьи будет шарик с цифркой 3, а у счастливого случая шарик с цифркой 4. Что такое счастливый случай, расскажу. Если вытяну сейчас этот шарик. Вот он кубок, в нем 4 шарика. Размешиваю их, вытаскиваю один. И это шарик номер... Это шарик номер 4. Шарик номер 4. У нас сегодня выпал счастливый случай. А это значит вот что. Смотрите. Если вы никогда и ничего в нашем эфире не выигрывали, вообще никогда ничего, песни не считаются, и хотите выиграть прямо сейчас два билета на мультфильм «История игрушек 5», вам надо будет отправить смс-ку. Ну, поскольку смс-ки есть у всех, да? И интернет, ну, у многих. Вдруг у кого-то сейчас нет, чтобы более уравнять ваши, скажем так, условия выигрыша. Да, вам надо будет отправить некую фразу, которую я сейчас произнесу. СМС-кой на номер 25-45-25-25. Условие главное, вы никогда ничего в нашем эфире не выиграли. Да. Первая смс-ка, которая придет с требуемой фразы, и я отправлю вам два билета. Да, на мультик «История игрушек 5». И вы покинете список тех, кто оставался без призов в нашем эфире. Итак, готовы? СМС-кой, подчеркиваю, СМС-кой, отправьте, пожалуйста, на номер 25-45-25-25 фразу «История игрушек».
2: Меняем буквы, ищем смысл, анаграммы вместе с Димом Харовым.
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.

0: СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето на плюсе.
2: 860, на эти цифры заканчивается номер телефона человека. Я даже не знаю, как вас зовут. Заодно имя мне на WhatsApp пришлите свое, если там не будет вашего имени. Вот я вам билетики отправлю. А вы выбываете из числа тех людей, кто никогда ничего в нашем эфире не выиграл. Два билета на мультик достанутся вам. Сейчас я прочитаю прогноз погоды, а потом вам их отправлю. Так вот удобно, никуда даже ходить не надо. Разве что потом только в кинотеатр отправиться, мультик посмотреть. Итак, на завтра прогноз. Ночью по восточному центральному району возможно дожди, ветер слабый, 13 до 15 градусов температура. Завтра днем с прояснениями, местами по центральному восточным районам небольшие дожди, 16-24 градуса температура в этом пределе. А Лепа-Венспилс 20, солнечно, Резекна, Даугавпилс без осадков 22. В Риге во второй половине дня возможно небольшой дождь, 23 градуса.
1: Драйв-тайм с нами круче! Yeah!

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: Овны, завтра вы можете оказаться перед проблемой выбора, причем в том месте, где ожидаете меньше всего. Не утруждайте себя жалобами по этому поводу, лучше извлеките соответствующий урок. Тельцы, завтра вы наконец-то сможете добиться внимания, которого так жаждете. Главное, не забыть остановиться. Болтуном прослыть было бы не очень приятно, правда ведь, тельцы? Близнецы, не позвольте упрямству или непониманию, а этим вы и будете грешить завтра, обречь вас на одиночество. Не надо, лучше уступить. Раки, завтра мир будет казаться вам местом серым и скучным до тех пор, пока вы не изволите его сами раскрасить, сходите в гости или пригласите гостей к себе. Лев, вы все обдумали накануне, то есть сегодня. По крайней мере, должны были это сделать. Сегодня надо что-то обдумать. Теперь действуйте завтра, только не очень агрессивно. Пожалуйста. И у вас все получится, судя по всему. Но сегодня надо что-то обдумать вам, Левушки. Дева, постарайтесь свести до минимума личные контакты. Завтра вы будете несколько не сдержаны в эмоциональном отношении.
0: Гороскоп. Продолжение следует.
2: СВХ+. Звезды, мне страшно падать.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Звездный инсайт. Гороскоп.
3: Весы, завтра с вами никто не станет соглашаться. И в основном потому, что вы будете целиком и полностью правы. О, обидно, да? Вы правы, с вами никто не соглашается. Так что, если вдруг не встретите на своем пути сопротивления, стоит задуматься, а все ли вы делаете так, как следовало бы? Несколько запутанный такой прогноз для вас, весы. Но вы разберетесь обязательно. Скорпионы, завтра вам будет особенно тяжело признать свою ошибку, так что постарайтесь ее не совершить. Стрельцы, вы можете завтра оказаться немного оторваны от действительности. С одной стороны, это поможет слегка передохнуть, а с другой может помешать в принятии тех или иных решений. Козероги, завтра окружающий вас в последнее время густой туман начнет потихонечку, помаленечку развеиваться. Открывающееся поле деятельности потрясет вас своими размерами. Ага, придется засучить рукава и начинать активно его вспахивать. Водолеи, завтра вы будете чрезмерно риски. Постарайтесь контролировать свои слова, а то запугать-то вы запугаете кого-то, а что потом будете с этим делать? Рыбы, завтра вы будете не просто привлекать к себе внимание людей, а завораживать их. В вас откроется талант, обычно присущий дрессировщикам диких зверей. Вы сможете подчинить любого просто силой собственной воли. Всем удачи!
2: Гороскоп.

0: и писанные правила от Drive Time. Если кто-то тебя бесит, значит, он бесплатно живет в твоей голове.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: Ценолом уже в магазинах «Юск». Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, предметах декора для дома, одеялах, подушках, постельном белье, матрасах и многом другом. Покупай также на «Юск.лв».
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Drive Time совместно с Lido.
7: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
8: Слышишь, комара?
9: Нет.
8: И я нет. А он есть.
10: Лето, которое можно слушать.

0: писанные правила от Drive Time. Опыт – это когда уже знаешь, чем закончится глупость.
1: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
2: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
1: Lidl стоит того.
3: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.

0: Саундцентре. Если чё, я пах. Билеты в кассах Билеш и Сервис.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью такой, как любят мой.

0: Drive Time с Димом Харовым.
1: Эх, подруги и друзья мои, на прощение сегодня одну притчу вам расскажем. Однажды ученик спросил мудреца: «О, мудрец, что самое важное сказать человеку перед расставанием?» На что мудрец ответил: «Да ничего особенного. Просто говори так, будто это может быть ваша последняя встреча. Тогда в словах не останется ни лжи, ни лишнего». Ученик задумался. Мудрец добавил: «И не забудь уйти так, чтобы человеку хотелось помнить не твой уход, а ваше время вместе». Хорошая притча. Я очень хочу, чтобы вы запомнили хоть что-то из времени сегодня, проведенного вместе с радиостанцией СВХ+. И надеюсь на нашу следующую встречу. Завтра здесь же, в прямом эфире. Радио СВХ+, после 15:00. Это был Дим Харов. Пока. Честь имею.
0: СВХ+.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Танцы, дурные манеры, срываешь в саду цветы. Ночь до утра ты ищешь ответы, под стробоскоп получи.

0: Европа. Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь.

ЧПХ плюс. Это душа от потери.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть вокруг и все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я не слишком люблю, когда в уши мне льют коктейль лести.
0: Музыка для всех.
3: Все, что хочешь от жизни, бери.
0: Которая вокруг на радио, которая рядом.
4: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: СВХ+.

0: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: А есть саттиц кад, курж новал курбс, пирмс иегавса в авто? Незасам. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standārtus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
3: В Касинукай выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка, рабочая ширина 50 сантиметров, 299 евро. Комплект мебели для кемпинга 24,99. Мойка высокого давления Керхер К6 всего 299 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
5: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: купальник? Есть. Солнцезащитные очки? Есть. Отпуск? Есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с картой Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
1: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
2: Я летал из Кайдриса на Лигу, Лигу, кусам остана съемпреца на Лигу.
3: Nosēšot metā līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
5: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
6: Как будто ты самый первый, как будто мой самый нежный.
7: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лет.

0: 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Ваш ребенок увлекается музыкой?
2: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
1: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
2: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
1: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
2: Запишите ребенка сейчас. Gimnasrifs.lv.
3: Пусть лето зазвучит ярко.
1: Подробнее Gimnasrifs.lv.
4: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis.lv!
5: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
6: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
8: Прежнего.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери».

0: радио, которое рядом.
1: Ничего не бойся, найдет тебе черно-белый цвет одиноких дней, одиноких ночей.
0: СВХ+.

0: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
1: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Лейлербас 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv
4: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 eiro. Bet veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-6830-2-0100-6412-0100-54114.

наши сердца миллионов. Джакалеб, 29 августа. Концертный зал в Центре.

0: Загорал Егорка в булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Зазова 72. МН Мебелес ЛВ.
3: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботьте о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Я не правый скайбрис и на Лигу, Лигу, курсамас цанас, я прецы на Лигу.
6: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: SVH+.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Музыка, которую слушаешь ты.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

Κέντλευση. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг.

0: СВХ+.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето. Лето. На плюсе. СВХ Плюс.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

слушаешь ты. Которая слушает.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепил.
0: Только хиты.
1: Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Это на плюсе.

0: my God.
1: Мам, а там что, кто-то в теннис играет?
2: Я надеюсь.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: СВХ+.
1: Были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сложись по

радио, которое рядом.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

шанс равны нулю. Мне такое привидится с пьяный глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Ярмарка для всех.
1: Добрые глаза часто за слабость принимали.
0: Только хиты.
2: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты. Только твоя музыка.
2: Я живу лучшую жизнь, а не напрокат. Вижу прекрасное всюду, даже в облаках.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

0: ВХ+.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе. Я замолил.